0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.

Знаете, самые грандиозные в жизни вещи происходят именно в момент, когда ты напеваешь ту-ду-ду-ту-ру-ту-ру. Да, вот именно так все и происходит. Вещь, которая меняет твою жизнь, решение, которое влияет на твою судьбу. Все ты делаешь, напевая ту-ду-ду-ту-ру-ту-ру от Сидерленд здесь на Европе+. Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Двигаемся далее. Мэтт Кон, Бэггин появится сразу после Self-Aware. Tampere City, не пропускай.

Slow down, Divac на Европе Плюс. Да, иногда нам всем нужно немного замедлиться, особенно когда на часах 3.35. Мы двигаемся далее в хорошем, в плавном темпе, потому что музыкой нужно наслаждаться. В торопях это делать сложно. Lost Frequencies поможет нам расслабиться. Are you with me? До этого Let Me Be, The Second Voice в твоих динамиках.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Wild от Альберта Брайта совсем скоро. Girls go wild. До таких горячих нот не менее жаркий Шакир и Борн Бой. Дай-дай. Чуть ранее остальных отличная Rise Up от Томаса Джака. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
3: Лирика Йова, Богдан Медведев.
4: Лирика Йова, Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Лирика Йова.
4: Хвост свободный. Давай перепишем.
5: Да не, вроде нормально сказала.
6: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
7: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
6: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
5: Вход.
4: Можно я скажу?
5: Не-а.
4: Вход свободный.
6: Подробности на europaplus.ru.

0: Радіус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в Москве.

от Cat's Eye Animal на радио номер 1 в России. 4:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно движемся далее. Айова нас уже поджидает на горизонте с песней «Мы» сразу после One and Two от KDDK и Алекс Алта.

0: Эмили Робертс на фите «Love You For Life», также «Take Me There» прозвучит от Дати, никуда не уходя.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: пятницы никто так его плана не двигал. И Лирик поет нам в своем свежем треке «Аутентичная», да? Интересно, может быть, мы тоже чуть-чуть поменяем твои планы. Встанем сегодня пораньше, выпьем кофеек вкусный, ароматный и займемся свершением великих деяний. Давай попытаемся. Возможно, сегодня именно тот самый день. В финале этого часа Global DJs, What a Feeling, сразу после Supernova Love, Ive и David Guetta. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Видите, а раньше была самая она, любимая родственница.
5: Да, может, поэтому и не хотела говорить.
4: Ну, видимо, да.
0: Сергей, спасибо. Ты только не говори про свадьбу, а то они тебя начнут любить, а не меня.
4: Ты такой классный, они тебя полюбят больше.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе+.

стартуем этот четверг вместе в крутом подъеме на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Всем прекрасное, чудесное, невероятное. Доброе утро. 17 сентября на календаре. Сегодня официальный, максимально серьезный праздник отмечается, который озаглавлен так. День щекотунчиков. Дорогие друзья, отмечаем со всем размахом. В общем, если рядом у вас есть родные, близкие, можно устроить небольшие щекоталки для ваших любимых людей. Правда, нужно быть аккуратным, потому что, ну, например, у моего родного брата рефлекс удара, клянусь вам на полном серьезе, возникает, если это происходит неожиданно, поэтому, ну, я вот бы постерегся бы вот в данном случае, поэтому надо знать такие вещи, а так пощекотить, ну, посмеяться, ну, за милую душу, почему нет? Рассказываю о наших планах на это прекрасное утро, Hit to Go случится в этом часе, в один из треков я спрятал сигнал крутого подъема, слышишь сигнал, запоминаешь песню, потом дозваниваешься, сообщаешь мне название трека и все, забираешь классный подарок, шопер от Европа Плюс. Да, пока, впереди гороскоп, новости и хиты, Another 54 Ultra, Talk to You, также How Long от Увилу, и Доминик Файк тоже споет Baby Doll прямо сейчас.

0: Radio. Европа Плюс.
1: Новый фильм по Resident Evil – это лучший хоррор года. Критики уже посмотрели ленту и остались довольны. Картину называют идеальной смесью хоррора и черной комедии. Экранизация понравится как фанатам игровой серии, так и обычным.

0: работу от Abigail и Accent Sugar Baby. И напоминаю про сигнал крутого подъема в треках Hit to Go совсем скоро.
1: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Let me forget you, позволь мне тебя позабыть. Ну, в отличие от Ворнера и Ларин, я тебя забывать не собираюсь, да, потому что, ну а как же, у нас, между прочим, хит to go впереди. И гороскоп еще куда? Нет, пока никто никого не забывает, смело просыпаемся и двигаемся вперед. Black Eyed Peas у нас на горизонте, Rock That Baby, сразу после Mr. Know It All от Тейли Свимса.

Ну что, послушаем советы Вселенной на этот четверг. Погнали! Овны, встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно. Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы. Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше. Раки, хватит переживать прошлое, пора вкусить настоящее. Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи. Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется. Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй. Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу. Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня. Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократите до минимума. Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе. Вот что советует нам Вселенная. Hit to go впереди, сразу после фастбоя, Music Sounds и Амэми Пьячу. Успеем послушать Альфа и Манучо прямо сейчас.

Music Sounds, Farzboy на Европе Плюс, 5.35 в Москве. Мы начинаем. Hit to go, 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем. Если скажешь мне, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема, получишь подарок от Европы Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.

0: Go.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Сегодня проверим Павла. Паш, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ты, кстати, вообще считаешь себя внимательным человеком? Или ты такой, как бы так сказать, ну, не особенно прям обращаешь внимание на детали?
2: Ну, стараюсь, наоборот, уделять больше внимания деталям.
1: Просто, знаешь, вот есть люди, которые, они в общем всегда смотрят на картину, да? То есть они видят яркие краски, вот эмоции, вот они вот со стороны какое-то единое целое у них возникает. Вот я к такой команде людей отношусь. А есть люди, которые всегда детали замечают. То есть у них всегда какой-то интересный момент, какая-то фраза, интонация, цвет, я не знаю, что-нибудь вот такое. То есть ты больше, в общем, ты стараешься обращать внимание на детали, правильно?
2: Да, мелочи порой очень важны.
1: Да, это правильно. И на основе мелочей потом составляется. На самом деле это истинная целая картина. Вот в чем моя проблема? В том, что сложно на самом деле истину узнать, потому что отвлекаешься на вот это первое впечатление, первый образ, не замечая деталей. Но я стараюсь себя приучать. Например, даже когда мы ходим на выставки с друзьями, я люблю рассматривать долго картины, смотреть, что там происходит, детали, куда люди идут, что там творится на пейзажах, вдалеке, на первом плане, позади. Честно скажу, вообще не помогает. Я до сих пор упускаю из вида, знаешь, какие-то мелочи. Но, тем не менее, ладно, попытки есть, возможно, к чему-то приду. Мы сегодня будем с тобой играть в Hit to Go. Если скажешь мне, в какой трек я спрятал сигнал крутого подъема, классный шопер от Европа Плюс твой. Два варианта у меня есть. Готов их послушать?
2: Да, готов.
1: Супер. Возможно, это была песня, которая называется «Mr. Know-It-All» от Эдди Суимса. А может быть, трек был спрятан в песне «Тувелу» «How Long». Вот такие два варианта. Где был сигнал? Что думаешь, Паш?
2: Ну, я так скажу, как же хорошо, когда Европа Плюс стоит на будильнике. Это был второй вариант.
1: Второй вариант. Слушай, ну абсолютно верно, конечно. Конечно. Да, красотка Тувелу, ее песня «How Long» сегодня там был спрятан наш заветный сигнал. Шопер от Европа Плюс, Паш, достается тебе, и эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Ура!
1: Ура! Я тебя поздравляю, желаю чудесного дня. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди Two Colors, Примадонна, свежий хит. Успеем послушать, делай громче. Просыпаемся вместе.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Эйв, Европа Плюс, классный трек, впереди еще больше классной музыки. Я не рекомендую никуда уходить, у нас еще и подарки в следующем часе, и новости, и гороскоп, все это обязательно случится. А в финале этого Роб Томас, послушаем Lonely No More, сразу после отличной совместной работы Розы и Бруно Марса «Апати». Делай громче.
1: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва по...

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: No More на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков и новостей. Летим в следующий час.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 6 утра. А вот и Павел Беседин новости принес. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россия вошла в тройку лучших стран по беспилотному транспорту. РИА Новости пишет о том, что помимо нашей страны в тройку входят также Китай и США. Первый замглавы Минтранса отметил, что здесь вопрос не в том, кто произвел чип, а в том, как это все организовано и как внедряется технология в процесс перевозок. Россия очень уверенно идет в этом направлении, добавил чиновник. Напомню, что у нас сейчас работают беспилотные роверы-доставщики, а также беспилотные такси, автобусы, грузовики, поезда метро и поезда МЦК.
2: Паш, вот я не уверен, что я когда-нибудь смогу сесть в машину и, не найдя там шофера, расслабиться спокойно. Мне все время будет казаться так, а все ли нормально, вот этот искусственный интеллект, он туда едет, аккуратно ли скорость там, я буду переживать. Это как-то нужно долго привыкать.
3: Ну, Миш,
2: ну ты бы сел вот так вот в такси?
3: Легко.
2: Легко?
3: Конечно.
2: И ты чего, вообще не боишься, да, ничего?
3: Ну, беспилотных такси не боюсь.

0: Так-то есть, конечно, кое-что.
1: Ну ладно, ну однажды, может быть, лет через 5, представляешь, все такси будут вот так вот.
0: Ну, мы с тобой вместе первый раз прокатимся, чтобы тебе было не страшно.
1: Так, да, мне точно страшно не будет. Хорошо.
0: Да, тем временем, первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов запустила китайская компания. Производство практически полностью автоматизировано. Роботы помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Плановая мощность превышает 10 тысяч роботов в год, что означает масштабное совершенствование системы интеллектуального производства. Глобальные поставки таких машин в первом полугодии выросли уже почти в 4 раза, причем почти 97% рынка заняли как раз китайские производители.
1: Паш, мы действительно движемся куда-то, я уже даже боюсь представить, в киберпанк, что ли?
0: У нас... «Терминатор 2» смотрел?
1: Да. Ну, как-то там не...
0: Скоро.
1: Там не все так оптимистично, Паш. Знаешь, хотелось бы, чтобы немножко как-то было, ну, радужно и весело.
0: Ну, будет примерно то же самое, только радужно и весело.
1: Ага, ну ладно, попытаемся представить.
0: Да. А пока все производят человекоподобных роботов, россияне назвали привычки, от которых хотели бы себя защитить.
1: О.
0: Согласно данным свежего опроса, самым популярным вариантом оказался запрет на просмотр соцсетей перед сном. Такой вариант выбрали 69% респондентов. Еще 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера.
1: Да.
0: Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которыми потом почти не пользуются. А 18% россиян выступили за возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи.
1: Странно. Я вот, мне кажется, ни в какой процент не вхожу, потому что к холодильнику я путь для себя закрыл, Паш. Он туда мне заказан. Я как-то вот научился постепенно, долгими
0: методами. В погребе все хранишь.
1: Я, ну так, не, на самом деле я просто перестал вот по вечерам тусоваться возле места, где самое сладкое и вкусное. А социальные сети перед сном не смотрю. Вот реально, как-то я себя отучил. Зато с утра я, скорее всего, восполняю все, что не посмотрел по вечерам. А
0: на,
1: ты как?
0: На самом деле, вот это все, конечно, ерунда полная,
1: да?
0: Потому что все это как-то ограничено по времени. Ну, надо уже не после 10 вечера, а прям вот совсем не ходить, и все.
1: И как? Все? Проголодаешься?
0: Ну, надо слушать хиты на Европе Плюс. Круглосуточно.
1: Классная музыка. Мерк и Кремонт, Клан Карасл, впереди Рай, делай громче.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: I don't wanna go home, Медуза и Генри Камил на радио номер один в России. Ну и, естественно, мы домой не пойдем. Мы не то, что не пойдем, мы даже не планировали. У нас огромное количество хитов впереди, гороскоп впереди. У нас, черт возьми, впереди, в конце концов. Да, рекомендую тебе сейчас заглянуть на наш сайт europlus.ru, посмотреть на чарт Еврохит Топ 40, обновить свои знания, а потом дозвониться ко мне, победить и забрать классный подарок. Да, впереди Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, также Sweet Summer Nights, успеем послушать Филатов, Кэрос и Деннис Фёрст.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Sad Girls. Грустные девочки. Ну, почему девчонки-то грустные? Может быть, потому что нужно рано вставать в четверг. В 6.19 утра уже на ногах, уже куда-то ехать, что-то делать. Но с другой стороны, а что? А зачем вот это вот спать, тратить что-то свое время на сны? Да, когда можно столько дел сделать классных, интересных. Я очень плохо нахожу плюсы. Да? Как будто бы все равно желание поспать, оно перевешивает. Ладно, но и будет на нашей улице праздник, девчонки. Тоже выспитесь обязательно. А пока, да, едем на работу. Алекс Ворон скрасит наш путь от дома на работу или обратно, смотря у кого какой график. Fever Dream послушаем. 12 to 12 также впереди. Somber. Ну и до гороскопа не так много осталось.

Послушаем советы вселенной на этот четверг. Овны, встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно. Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы. Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше. Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее. Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи. Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется. Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй. Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу. Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня. Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократите до минимума. Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе. Вот что советует вселенная. Чарт возьми впереди. Сразу после Сидерленд, Ту-ту-туру и Five More Hours успеем послушать Диоро и Криса Брауна.

Позитивная песня от Сидерленд Ту Тоторо на радио номер 1 в России, 6:35 столица. Самое время еще добавить позитива победой в игре. Чарт возьми, 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, побеждай и забирай подарок. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. Андрей у нас в гостях сегодня. Андрюх, привет.
2: Да, привет, Европ Плюс.
1: Так, ну рассказывай, как поживаешь, чего интересного нового происходило за последние несколько недель?
2: Да, в принципе, ничего такого.
1: Ничего?
2: Работа-дом.
1: Работа-дом, хорошо, ну подожди, да. Ну то разве так может быть? Это что, надо, вот что-то самое, хорошо, давай так, самое вкусное, что ты съел за последние две недели. Не обязательно необычное, но просто вот поел такой, ух, как вкусно было.
2: Ну, это домашняя пицца.
1: Домашняя пицца?
2: Да.
1: Ой, как хорошо, замечательно, я обожаю пиццу, особенно если она домашняя, особенно если ее делает человек, который знает, чем он занимается, знает, как ее делать, то это да, потому что я однажды сам, полгода назад, вот, я с друзьями решил приготовить домашнюю пиццу, и я тебе клянусь, я больше не готовлю домашние пиццы самостоятельно, потому что, ну, я не рожден для этого, я вот сразу это понял, а тебе, видать, удалось. Тебе, видать, удалось. Это...
2: Ну, это не я приготовил, конечно, это жена приготовила.
1: Вот оно что. Ну, прекрасно, когда вот рядом человек вот такой есть, знаешь? Это прекрасно, Андрей. Тебе вот повезло. Мне вот не повезло. Не, ну как, еще...
2: Все в будущем.
1: Да, вот, да, все впереди. Ладно, мы здесь с тобой чего, собственно, собрались? Обсуждать, что ли? Мое будущее? Или пиццу? Нет, мы собрались играть в «Чёрт возьми». Значит, я строчку загадываю, если назовешь мне именно тот самый трек, верный трек, который находится на этой строчке чарта Еврохит ТОП 40, все, получишь классную термокружку от Европа Плюс. Варианта у нас два, но для начала строчка. Строчка у нас под номером 17. Что за песня на 17-м месте чарта прямо сейчас? Вариант один — это «Мысли» от Тимы Белорусских. Вариант 2 — это Эллок и Галли «Dive into me». Либо «Мысли», либо «Dive into me». Что думаешь, Андрей?
2: Ну, это получается, который будет на живом завтраке.
1: Ой!
2: Первый трек.
1: Ты посмотри на него.
2: Да.
1: Андрей, ну, конечно, абсолютно верно. Да. Да, Тим Белорусских 25 сентября выступит у нас в Москве на живом завтраке. Слушай, ну круто, я тебя поздравляю, верный ответ, подарок от Европы Плюс летит к тебе, классная термокружка.
2: Спасибо.
1: Да, и аплодисменты тоже для тебя. Ну что, я желаю тебе, чтобы много всего вкусного было в твоей жизни, много всего интересного и много событий ярких. Еще с тобой услышимся на радио номер один в России.
2: Да, спасибо, пока.
1: Да, пока-пока. Больше хитов впереди. Джеймс Хайп и Ким Петрас прямо сейчас. Drums, делай громче. Просыпаемся.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Мизмо, здоровается с тобой этим утром в 6:50 по Москве. Hello, the sun is up, where are you? Да, и я тоже с тобой здороваюсь, тоже говорю тебе hello, привет. Пора просыпаться, четверг уже начался, много дел впереди. В финале этого часа Роджер Санчес с треком Lost, также Mafia Style, послушаем Trap Mafia House. Will Vicky появится здесь уже меньше, чем через 10 минут. Делай громче.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Президент России выступил с обращением к россиянам. Минцифры ведет переговоры с Apple и названы главные ошибки на ЕГЭ по русскому языку. Далее подробности. Президент России выступил с традиционным обращением к гражданам в преддверии выборов в Госдуму. Владимир Путин заявил, что участие в выборах – это ответственный поступок и вклад в укрепление России. Глава государства подчеркнул, что значение имеет голос каждого избирателя. От выбора граждан зависит, кто будет представлять интересы людей в федеральном парламенте, регионах и на местном уровне. Владимир Путин отметил, что участие в избрании депутатов Госдумы впервые после воссоединения с Россией получат жители Донбасса и Новоруссии. Напомню, выборы стартуют завтра и завершатся 20 сентября. Все, кто проголосуют в электронном формате на выборах в Госдуму, станут участниками программы «Миллион призов» и могут выиграть до 50 тысяч призовых баллов. Москвичи могут заранее проверить, какие способы голосования доступны на выборах в Госдуму. Это можно сделать с помощью специального сервиса в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы. Там можно узнать, доступен ли избирателю сервис онлайн-голосования. Также проголосовать можно будет лично на участках. С помощью специальных терминалов можно получить электронный бюллетень, а на участках по месту прикрепления – традиционный бумажный. Пока владельцы айфонов в России сидят без связи 5G, Минцифры проводит переговоры с компанией Apple. Глава ведомства Максуд Шадаев сообщил о том, что сейчас продолжаются переговоры с яблочной компанией по поводу включения связи стандарта 5G на территории России. Напомню, ранее связь пятого поколения стала доступна для пользователей со смартфонами на операционной системе Android. На первом этапе такая связь заработала в 16 населенных пунктах, а до конца года связь 5G появится еще в 50 городах-миллионниках. Участники ЕГЭ по русскому языку в этом году чаще всего ошибались в корнях и суффиксах, об этом сообщает РИА Новости. Также затруднения вызывали частицы «не» и «ни», окончание имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов, и написание слов через дефис. Нередко выпускники писали «сделать» и «бесценный» через «з», кроме того, путали гласные «а» и «о» в словах «упомянул» и «помогать». Отмечены сложности со слитным, раздельным и дефисным написанием слов разных частей речи, например, потихоньку и подальше. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 17 копеек, евро тоже похудел 97 рублей 13 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Хотелось бы ответственно заявить. Вот, для всех любителей бега. Ты любишь бегать, кстати?
1: Ну, не то чтобы люблю, ты знаешь, я к бегу отношусь как и к плаванию. То есть это достаточно сильное мучение, но после я себя чувствую очень, вот прям себя очень хвалю, знаешь.
0: Ну, как и все полезное, через превозмогание. Ну вот смотрите, у нас вчера начался марафон артистов «Живого завтрака». Поздравляю, сегодня мы уже в экваторе, пробежали половину.
1: Сегодня у нас в гостях будет Звонкий, ждем его в 9 часов утра по Москве. Обязательно придумывайте вопросы, возможно, есть у вас что-то. Что хотите узнать?
0: Молодец.
1: Мы передадим, мы спросим.
0: Ты очень качественно завлекаешь, привлекаешь аудиторию быть активной.
1: Ага.
0: Умница. Завтра в гостях у нас будет Лирик. Завтра будет последняя пятница без живого завтрака, потому что уже через 25 сентября встречаемся в стадиуме.
1: Да, в 7 часов утра стартуем. Приходите чуть пораньше. Вход свободный, бесплатный. Это реально так. Более того, еще накормим, подарки подарим и артистов вам покажем.
0: Да, все сказали?
1: Угу.
0: Ну все, начинаем. Впереди «Бригада У» Music Awards. Бригада У!
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе+. Начинается, Вики. Я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Твой любимый праздник.

0: Есть догадки?
1: Мой любимый праздник? Mm-hmm. Начало лета? Нет.
0: Второй любимый праздник?
1: День учителя.
0: Третий любимый праздник. Хорошо.
1: День мамы.
0: Подскажу. Международный день кантри-музыки. Блин, полностью подсказал. Поздравляю тебя, я знаю, как ты неравнодушна к этому стилю. Поэтому сегодня номинация звучит так. ДК даешь кантри. Первый — это Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус. А против них один Авичи.
1: Классно, да?
0: Классно, да. А что именно классно?
1: Да, да, все классно.
0: Забегайте.
1: Я уже выбрала, за кого буду голосовать.
0: Плюс, ВКонтакте.
1: Вы тоже голосуйте, выбирайте трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Чико, ми чико, чико, чико. Люблю припевы, которые можно подпевать легко. Джейсон Деруло, Бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве, Вики.
1: Итак, я достаю конверт, скрываю его.
0: Итак, ты достала конверт, и ты его вскрыла. В очередной раз. Ты, кстати, не ведешь подсчет, сколько бумаги мы уже истрепали?
1: Нет.
0: Ну и хорошо. 54% у победителей сегодня. И это Lil Nas X и Billy Ray Cyrus.
1: Слушаем.
0: Old Town Road. Вперед.

0: Зара, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригадион, Европе Плюс, 7.16 в Москве, Вики.
1: Да, да. А расскажу про новую услугу в США и новый вид спорта в Австралии.
0: Услуг США, Австралия, спорт. Да, в целом все хорошо, спасибо. Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригадион, Европе Плюс.

0: Spotify, это Ava Max, Бригаде У на Европе Плюс, 7:22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Ну давай.
1: Давай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
0: Нос чешется что-то. Хорошим новостям, видимо.
1: К пятнице.
0: Давай.
1: В Австралии решили совместить пинг-понг и падл.
0: Угу.
1: Оба вида спорта классно.
0: Падл-понг?
1: Падл-понг.
0: Или
1: ну, они, кстати, вроде не назвали его никак. Можно предложить свое название.
0: Угу.
1: Стол для пинг-понга ставят в такой прозрачный бокс. Вы знаешь, как падл занимают в боксах? Занимаются?
0: Да, да.
1: Вот то же самое, только вот бокс поменьше, там стол стоит, ты играешь, и получается, что твой мячик еще может отскакивать от стенок,
0: ага,
1: вашего а-ля корта, да?
0: Ракетки, скажи, их увеличили, надеюсь? Ну, чтобы удобнее.
1: Ну, нет, они небольшие. Я присматривалась, ты знаешь, я не сильно разбираюсь в ракетках для пинг-понга и падла, но нет, вроде для пинг-понга они все-таки.
0: А вид спорта все еще остается для меня сложновато.
1: Да, но по задумке автора и организатора вот такого спорта, он должен быть, во-первых, более динамичным, а во-вторых, более дешевым, потому что вот эти кортики, они небольшие, и, следовательно, аренда будет дешевле.
0: Да.
1: Ну, нам такое нравится. И самое главное, тебе не нужно иметь так много друзей, достаточно одного друга.

0: Это да. Это да. Ну, в целом, как и при классической игре в пинг-понг. Но интересно, станет дешевле. Да? Ну, с учетом, что есть теперь прозрачные стены.
1: Дешевле, чем падл. Ну, не дешевле, чем пинг-понг.
0: А, все. Потому что что же за пинг-понг там такой?
1: Дешевле, чем падл.
0: Хорошо. Ну, ладно, молодцы.
1: Молодцы, да.
0: Молодцы.
1: В Штатах тревожные родители начали арендовывать специальных мам. Значит, мама. Ну, по факту, я считаю, что это как нянька, только для взрослого человека. Ну, мама. Назовем это правильно, как они это и называют.
0: Для взрослого человека?
1: Для взрослого, тогда для студентиков.
0: Тогда назови не мама.
1: Мама. Да, ну вот предположим, у тебя есть ребенок, представим? Да? И это подросток, который уезжает в университет в другой штат.
0: Сразу?
1: Сразу, да.
0: И сразу в штат.
1: И
0: какой-то.
1: Сразу в штат, да.
0: Интересно.
1: Вот, а ты переживаешь, и ты нанимаешь вот этого человека, вот эту маму.
0: Следить?
1: Нет, ее задача варить супчик, если ребеночек простудится. Если ему нужно сходить к врачу, сходить с ним к врачу. Если ему нужно будет оплатить какую-то платежечку, то ты подскажешь, как это все сделать.
0: Ой, как хорошо, какой прекрасный способ.
1: Избавиться от неприятной работы.
0: Избавиться от неприятной работы, избавиться от личной жизни своего мальчуга.
1: Да, стоит такая услуга в месяц, вот минимальный пакет $500, максимальный 1600.
0: Так, ну продукты
1: входят. Но за 1600 входят? Я готова варить суп тоже. Кому
0: правда?
1: Угодно, да.
0: Серьезно?
1: Конечно. Ну, не часто, только
0: но
1: болеет.
0: Но ты, кстати, на работу никогда не приносила что-нибудь?
1: Суп?
0: Ну да.
1: Ну да.
0: А сможешь?
1: Суп?
0: Да.
1: Ну, давай принесу.
0: Вот мы и выяснили слово триггер. Суп? Что? Суп? Я ничего не понимаю.
1: Я люблю супчики.
0: Но я знаю, что, ну, по крайней мере, по твоим рассказам,
1: я люблю супы,
0: ты делаешь это выдающимся способом.
1: Ну, нормальным способом, обычным.
0: Ну, ладно, что ты сейчас? Конечно, за эфиром-то такой суп при
1: всех. Да никогда я так не говорила.
0: Ну, Лёх, скажи. Да, да, да.
1: Да, говорила? Ну, ладно. Ну, говорила и говорила. Ну, что вы начинаете? Ну, все, давай, пока.
0: Спасибо. Давай, пока. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: половина восьмого в Москве. Гороскоп на четверг, 17 сентября.
1: Умные встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно.
0: Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы.
1: Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше.
0: Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее.
1: Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи.
0: Девы, если нам кажется, что пора что-то менять в жизни, то нам не кажется.
1: Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй.
0: Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос.
1: Стрельцы, сегодня все пойдут на поводу у вас.
0: Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня.
1: Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократить до минимума.
0: Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе. The

0: голос грузинского исполнителя. Да?
1: Да.
0: Я относительно недавно узнал. Круто, круто звучит. 7:33 в Москве. У нас впереди.
1: Первая мысль. Сегодня играет Вэл.
0: Все тоже верно пока что. Есть что еще сказать? Нет? Ну, скажите вы, ребята. Звоните.
2: 7456565. Код Москвы 4.

0: часов 40 минут в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
2: Махмуд.
1: Махмуд, хорошо. Махмуд.
0: Очень приятно. Где ты живешь?
2: В Крыму, город Судак.
0: О, знаем. Как хорошо. Махмуд, у тебя такой, знаешь, голос широкий с точки зрения какого-то обаяния, приятности. Ты как будто бы либо на пляж собрался, либо уже вернулся.
2: Нет, мы просто жаркие, солнечные.
0: Ой,
1: хорошо.
0: Ой, хорошо. Ну,
1: выезжаем. Намек помнит, выезжаем.
0: Понятно. Доиграем потом, Махмуд. Адрес. Махмуд, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу, Вики все расскажет.
1: Да.
0: А вернет меня как?
1: Ну, нас с тобой часто спрашивают, вот во сколько мы встаем. Вот я записала наш ответ на этот вопрос.
0: Спасибо. Махмуд, удачи.
1: Махмуд, 5 фразочек у меня есть. Ну, конечно же, окончание я им не придумала, потому что ты это сделаешь. И если мысль совпадет у тебя с Вэллом, то все, победа твоя, с меня подарки. Попробуем?
2: Поехали.
1: Поехали. До пляжа от отеля идти...
2: 5 минут.
1: Угу. У меня телефон такого цвета.
2: Черный.
1: Угу. В Австралии сейчас сезон...
2: дождей.
1: Угу. Нам надо пройти по улице
2: Ленина.
1: Ну и последнее, новый
2: год.
1: Угу. Чудесно. Сейчас возвращаем Вэлла.
3: Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра.
1: Вот
0: очень, очень похоже, и как и положено, у нас ни одного правильного ответа.
1: Да. Ну что сказать, Махмуд молодец, я уверена, что победа будет.
0: Уверена?
1: Ну, да, у меня есть несколько уверенностей.
0: Амбициозно, погнали.
1: Да. До пляжа от отеля идти.
0: Минут 10. 5.
1: Ну вот, и меньше шансов стало. 5.
0: 5?
1: Да.
0: Ну, видишь, я не доплатил за первую линию.
1: Хорошо. У меня телефон такого цвета.
0: Смотря с какой стороны посмотреть.
1: Ну, ты выбирай любую.
0: Ну, чё, родные?
1: Да. Да, да, уже одна победа есть, хорошо.
0: Так, Махмуд, уже нормально, уже подарочек есть.
1: В Австралии сейчас сезон...
0: дождей.
1: Да. А где целом? Крокодилов, акул, змей, пауков?
0: Какая разница, кто проверит?
1: Угу. Нам надо пройти по улице.
0: Ну, я скажу, что первое – Вязов.
1: Почему?
0: Ну, потому что... ну, ты что, кошмар на улице
1: Вязов? Я поняла, да. Ну, реально пришла первая в голову такая улица?
0: Вот такая голова.
1: А как же Ленина?
0: И Ленина тоже.
1: Хорошо, ладно. Ну, и последнее – новый...
0: год.
1: Да. Я же говорила, шансы большие.
0: Махмуд, ну команда. Адрес высылай теперь.
1: Мы туда пришлем подарки.
0: Махмуд, ты здесь?
2: Да-да-да, я слышал вас.
0: Но адрес вам я не скажу.
1: Может быть, Махмуд расстроился, что ты не везде совпал?
0: Но сейчас, думаю, настроение станет получше. Лови подарок.

0: Напарник, лови свитшот, честно заработанный. Поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо.
1: Звони нам еще.
0: И хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
2: И вам удачного дня.

0: тела.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель Бригадюна. И в Европе Плюс 7:47 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором, ну, не сказать, что прям философия, но бывают же такие вещи, от которых ты стремительно отказываешься. Ты говоришь, нет, не для меня. Нет, нет, я не готов, я не буду. Но обстоятельства, быть может, даже...
0: Заставляют тебя?
1: Обстоятельства заставляют. Ну, вот, например, те, кто там до 30, до 40 лет не сдавал на права. А потом да. Хоп!
0: И как сдали.
1: И как сдали. И ну как да. Стоит машина в гараже.
0: Не, ну вот у меня посудомойка. Я вот не понимала. Думаю, да ладно, я люблю, в принципе, мыть посудомойку. Ой, посудомойку. Посуду люблю мыть, поэтому она вроде как не нужна, место занимает. Но когда у тебя появляется посудомойка... Ты понимаешь, что жизнь стала другой.
1: Да, а желание мыть-то осталось, поэтому посудомойку приходится мыть.
0: Да.
1: Говорите спасибо. Расскажите, от чего вы долго отказывались, не принимали в свою жизнь, а потом, как согласились, теперь жизнь не представляете без этого?
0: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
1: Либо отправляйте в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте», мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: ХТБ. О, 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:54 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем, от чего вы долгое время отказывались, а потом приняли это в свою жизнь и теперь отказаться от этого не можете.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Привет, ребята. Я долго не принимала в свою жизнь сушильную машину. Я все думала, что она портит вещи, что там все сразу скукожится до размера кукольных свитеров. Но нет, это оказалось вот мега удобно и максимум комфортно.
2: Я очень хочу сушильную машину.
1: Правда?
2: Да, да, меня раздражают вот эти вещи, которые сохнут.
1: Мокрые вещи.
2: Мокрые вещи, да, раздражают. Ну, как я понимаю, там действительно надо ее знать, и она что-то может испортить.
1: Ну да, да, да, надо знать.
2: Ну и стиралка, и я могу испортить, мы все можем что-то испортить.
1: А стиралка есть у тебя?
2: Да.
1: Ну это хорошо, ну видишь, ты уже используешь инновации. Еще?
4: Сушильная машина – это что-то невероятное. Белье не надо развешивать, не надо гладить. Она собирает всю пыль, всю кошачью шерсть. Это просто, ну, находка, и я не знаю, как без нее жила раньше.
1: Внимание на лицо Вики, если кто-то смотрит трансляцию, пожалуйста.
2: Кошачью шерсть.
1: Да, да, да.
2: Она забирает кошачью шерсть. А куда? А что делает дальше? Вяжет свитер из нее?
1: Да.
2: Вау.
1: Обрати внимание, на улицах, ну, никто же свитер не покупает в наше время, как-то вышли из моды. А ты видишь человека в свитере? Сушилка. А спонсор саундчека – всесушилки.рф. Дальше.
5: Привет, бригада У. А я фотограф, на несколько лет забросила фотографию, а сегодня проснулась и поняла, что жить без нее не могу. И прямо сейчас еду в Москву за новым фотиком.
1: Молодец,
2: кайф.
1: Звучит как ром-ком какой-то.
2: Поздравляем тебя.
1: Ну и финальное сообщение тоже, я бы сказал, это важное заявление.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Мне в детстве всегда предлагали надеть тапочки в доме, но я кричала, что я не буду их надевать, буду надевать только носки, ходить только в них. А сейчас я купила себе тапочки и хожу только в них. И вообще не представляю теперь жизнь без них. Вот так, обычные домашние тапочки.
1: Ну скажу так, обувь — это в целом круто.
2: Прикольно.

0: My Life, это Bon Jovi в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Меньше суток остается до старта выборов в Госдуму. Цены на съемное жилье начали падать впервые за 6 лет. И панировку в общепите хотят запретить. Далее подробности. Меньше суток остается до старта выборов в Госдуму. Завтра в России начинается трехдневное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. Россияне смогут проголосовать как очно, придя на свой избирательный участок, так и через интернет. Участки для голосования также откроются для россиян за рубежом. Все участники электронного голосования смогут принять участие в традиционной лотерее под названием «Миллион призов». Выигранные деньги можно будет потратить на свое усмотрение или направить на благотворительность. Цены на аренду жилья в России впервые с 2020 года начали снижаться. Эксперты рынка рассказали, что в сентябре по сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упала на 1,7% до 31 тысячи и почти 39 тысяч соответственно. До этого наблюдался цикл роста. За 2025 год он составил 10%, а 2024 год был рекордным. Средние ставки аренды квартир тогда выросли на 35,5%. Сильнее всего подешевел съем жилья в Краснодаре и Казани – около 10%. При этом в Москве отмечен незначительный рост – чуть больше, чем на 1%. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. Запуск прошел штатно, все системы работают в норме. К Международной космической станции, где сейчас работают наши Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, а также астронавты США и Франции – корабль пристыкуется в субботу. «Прогресс» доставит больше 2,5 тонн полезного груза. Это 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы, а также больше тонны продуктов питания, включая свежие овощи и фрукты. Кстати, стартовая масса «Прогресса» составляет больше 7 тонн. В России предложили ограничить использование панировки в общепите. Соответствующие инициативы общественники обратились в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панированных продуктов в заведениях, ограничить их использование в детском питании. Вместо жарки авторы инициативы предложили использовать запекание в духовках или приготовление с помощью конвекции. Это должно сократить количество масла в готовой продукции и снизить температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 17 копеек. Евро тоже похудел 97 рублей 13 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Продолжается у нас последняя неделя.
1: Подготовки к живому завтраку уже 25 сентября. Мы вас ждем в ВК-стадион в 7 утра, даже раньше. Приходите, пожалуйста.
0: Ну, давай же будем предельно откровенны. Это прям не последняя неделя подготовки. Ну, в понедельник начнем еще готовиться.
1: Ну, да.
0: А вторник, среда, четверг.
1: Ну, последняя неделя подготовки, все правильно.
0: А, одни недели.
1: Ну ладно.
0: Хорошо. Это мы к чему? Что на этой неделе...
1: Отгадайте, кто из нас дева.
0: Ну просто говори правильно и все. У нас звонки через часик появятся здесь.
1: Это что?
0: Черт. Годы работы над эмоциональной атмосферой коллектива рухнули.
1: Рухнули за одно мгновение. Я же не виновата, что ты решил так сделать с утра. Это твой выбор.
0: Впервые жалею, что работаем не в вечернем шоу. Мы с тобой. Ну, ты говоришь, с утра. Я думаю, ну, если бы работали вечерним шоу...
1: Ты закапываешься. Ты давай аккуратнее.
0: Реклама, музыку, что-нибудь включите уже. Завершите.
1: Да, а ты Леху не подговаривай. Леха на моей стороне.
0: И внезапно... Программа прервалась.
1: Выключи мой микрофон.
0: Как, знаешь, в фильмах про постапокалипсис какой-нибудь.
1: Да.
0: Вообще, мысль-то хорошая, хотел сказать, что у нас вот через час звонки придет.
1: Хорошо, я рада.
0: Артист живого завтрака. Классно поболтаем, весело проведем время, если успеем помириться до того, как звонки придет.
1: А мы не ругались. Это твой выбор?
0: Вот, планшет еще хочется подарить кому-нибудь.
1: О, кстати, у нас есть планшет, реально. Хотите планшет?
0: Фух, отвлеклась. Хотите? Пожалуйста, скажите, что да. Если хотите...
1: Звоните. 745-6565, код Москвы, 495.
0: Впереди невероятно, но в бригаде У на Европе+.

0: Маршмеллоу и Португал Демен, бригадю на Европе Плюс, 8.07, пока мы ждем невероятно «но».
1: Угу.
0: Давай музыкально путешествовать чартером бригаду. Добро пожаловать на рейс, между прочим.
1: Хорошо, куда летим?
0: Летим у нас, ну, мы знаем, да, что нашим чартерам вообще без пересадок летать.
1: Угу.
0: Но даже несмотря на этот факт, лететь нужно долго.
1: Серьезно?
0: Да, будут кормить раза два, может, даже три.
1: Ого.
0: Да. Все, угадывай, куда летим.
1: Раза два, три. Малайзия?
0: Нет. Тогда еще четыре раза кормить будут.
1: Четыре раза будут кормить?
0: Ну, думаю,
1: дальше
0: да.
1: Малайзия летим? Новая Зеландия?
0: Да.
1: Ну, все, хорошо.
0: А Новая Зеландия дальше Малайзия?
1: Ну, как бы да, я думаю, да.
0: Хорошо, что мы
1: уверены. Ну, как бы немножко в другую сторону, но я думаю, что лететь дольше
0: будет. Мы сначала в сторону Малайзии полетели, а потом развернулись, поэтому
1: конечно,
0: долго.
1: Да.
0: А в Новой Зеландии в чартах Fisher и Tones and Ice треком Favor.
2: Чартер бригады У.

0: Невероятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8:12 в Москве. Невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто. Нет.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю я планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да.
3: Коль, а ты откуда?
4: Я из Питера.
2: Из Питера.
3: Но я чувствую, что у Коли большие шансы, поэтому Коля.
2: Чувствуешь?
3: Да, конечно.
2: Хорошо. Николай, у Вики чутье, конечно, что надо. Коль, прямо сейчас мы тебе представим два научных открытия. Одно открытие – чистейшая правда, кристальная правда, а другое…
3: Другое мы придумали.
2: Неприкрытая ложь, просто ужас.
3: Вот ваша, твоя, Коль, ваша. Да, Коль, твоя задача – понять, где правда, где неправда. Вот если правильно определишь, тогда с наш планшет, хорошо?
4: Хорошо.
2: Коля, удачи. Начнем.
4: Я готов. Ага.
2: Итак, первое открытие. Изобретатели представили расческу, которая при каждом расчесывании волос не только распутывает их, но и считывает энергетические импульсы головы. Затем встроенный чип переводит эти импульсы на 10 языков.
3: Интересная расческа.
2: Да, да.
3: А у меня такой факт. Инженеры создали промышленного робота Руку. Это такой мощный

0: обсудим за эфиром. Коль, звони еще и Питеру привет передавай. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
4: Невероятно, но... В «Бригаде У».

0: Мысли о Тиме Белорусски, карте живого завтрака уже через 8 дней.
1: Да, 8 дней. 25 сентября.
0: Ну и смотри, у нас тоже только что Тима Белорусских прозвучал. Вчера у нас была Айова.
1: Да, а завтра Лирик будет в гостях.
0: А завтра и Лирик.
2: Везде
1: получается...
2: Беларусь.
1: Белорусская комбо.
0: Так и в фактовом зале у нас сегодня Беларусь.
1: Совпадение?
0: Кое-что расскажем здесь, в бригаде У на Европе+.

0: Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс, 8.23 Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр. Прекрасная тема сегодня, Беларусь.
0: Спасибо. Нам слушатель написал.
1: Что написал?
0: Узнав, что мы вчера тему такую выбрали, что, ребят, поздравьте, пожалуйста, в Беларуси сегодня отмечается День народного единства. Поздравляем.
1: Серьезно?
0: Ребята, да, поздравляем.
1: Ну, смотри, как все совпало.
0: Да. Так, ну что, рассказывай.
1: Да, расскажу. В свое время я рассказывала уже про БелАЗ. Да, мне очень нравится БелАЗ. Ты мне прорекламировал в свое время.
0: Да кому же он мне нравится?
1: Я впечатлилась. Я вот долго думала, о чем сегодня рассказать, и вспомнила, что есть прекрасная спортсменка, теннисистка Арина Соболенко, которая в последнее время часто бывает в новостях. Она такая ярко-харизматичная. Очень, очень интересная.
0: Да.
1: Интересная девушка. И я не знаю, ты наблюдала эту историю или нет, она недавно получила предложение руки и сердца.
0: Нет, не знаю.
1: Но она долго, долго его ждала, очень открыто намекала.
0: Молодец,
1: на всех соревнованиях, пресс-конференциях она намекала своему любимому Георгиусу. Георгиус! Ла-ла-ла.
0: Единственный спортсмен, который: так, хватит об игре, давайте про личную жизнь.
1: Да, и вот представь, что ты вот девушка, ты очень ждешь этого предложения, да, и медийная девушка. И тут все случается, но не совсем так, как ты предполагаешь. Объясню. Георгиус подготовил, он, значит, подготовился, он арендовал красивый дом, устроил романтическую обстановку и попросил команду Арины ее туда затащить, так сказать. Завести, чтобы это был сюрприз.
0: Наручники были лишние, правда, но...
1: Да. Арине сказали, что будет какая-то важная встреча, поэтому оденься красиво. Но Арина говорит: я была после двух тренировок и после массажа. У нее на лице был...
0: След
1: от... Ну, вот она у косметолога была, и там, видимо, был массаж, да. След от массажного стола. Это, ну, это выглядит не очень. Красное лицо, вот этот ободок.
0: Но, с другой стороны, выделяет выдающиеся черты лица.
1: Да, она говорит: я сделала какую-то дурацкую косичку, даже не стала краситься. Говорит, хоть бы кто-нибудь мне сказал, хотя бы накрасить тушью. Ну, все, она пошла, она говорит: и тут я вижу Георгиуса, понимаю, что происходит, начинаю плакать от счастья и от ужаса того, как я выгляжу. И вдруг из-за кустов вылезают видеографы, фотографы. Ну, потому что Георгиус постарался, это же важный момент.
0: Да.
1: И она подходит к фотографу и говорит: делай, что хочешь. Но фоткай так, чтобы лица было не видно. И если посмотреть, я выложила фотографию, там у нее все фотографии такие со спины. Или, знаешь, она лицом закрывает, рукой закрывает лицо. В общем, счастливый момент, но немножечко не в таком виде, как она хотела.
0: Ну, Арина молодец. Сориентировалась.
1: Да, она реально еще в сланцах. Сланцы, джинсы, футболка обычно. Ну, хотя бы чистая футболка, хорошо.
0: Ну да, жаль, что возле этого дома арендованного были кусты, так хотя бы она бы сразу увидела.
1: Еще там все в цветах, реально.
0: Так, у меня другой интересный факт, связанный с Беларусью. Ты знала, что Беларусь называют голубоглазой красавицей?
1: Нет.
0: Вот, я тоже не знал, и теперь исключительно так буду называть. Дело в том, что когда-то растаявший древний ледник оставил там после себя около 11 тысяч красивейших озер. Невероятное количество, все они прекрасные. Но вот в частности на Освейском озере есть уникальный дрейфующий остров, который называется Хозяин.
1: Красиво.
0: Хозяин. Хозяин не прикреплен ко дну, не прикреплен к поликлинике, вообще независимый хозяин, поэтому относится к редчайшему мигрирующему типу островов. И исключительно под действием ветра хозяин, так нравится название острова, может дрейфовать по поверхности воды со скоростью до 1,5 км/ч.
1: Удивительно.
0: Распугивает рыбу, на счастье всем рыбакам. Такие факты. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, ну а впереди итоги. Бригада!

0: Slow Down — это Дилак Бригадюн на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Сильно сложно было выбирать, но судя по результатам, 52,5% всего у победителя.
1: Ого.
0: И сегодня победила голубоглазая красавица.
1: Поздравляю.
0: Мой факт, спасибо. Ну, возможно, и твоя героиня тоже голубоглазая, на фотке, правда, незаметно. Так, давай мы поговорим завтра просто о спортсменах. Все что угодно. Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на четверг, 17 сентября, Овны. Встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно.
1: Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы.
0: Вики, близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше.
1: Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее.
0: Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи.
1: Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, это вам не кажется.
0: Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй.
1: Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мыслей перебить ваш внутренний голос.
0: Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу.
1: Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня.
0: Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократите до минимума.
1: Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе.

0: Блю, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.35 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором Вики прям по внешнему виду видно, что усердно готовилась. Голову не поднимала последние 13 секунд. Это
1: да.
0: Значит, большой пласт информации был переработан.
1: Будем отгадывать фильмы.
0: Отгадывать фильмы.
1: Да.
0: Хорошо. Впереди Трули Муви.
1: Звоните.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Для тех, кто слушает фильмы.
2: 8:42 в Москве. Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Доброе утро.
3: Доброе.
5: Привет.
2: Привет, ребята. Как кого зовут?
4: Меня зовут Юрий.
5: Меня зовут Марина, я из Санкт-Петербурга.
3: Привет, Марин.
2: Марина из Санкт-Петербурга, да?
5: Да.
2: Ага. Юр, а ты где живешь?
4: Меня зовут Юрий, я из Орла.
3: Хорошо, из Орла. Хорошо.
2: Прекрасно. Юр, есть у тебя знакомые,
4: да.
2: Марин? Марины знакомые есть тебе какие-нибудь? Хоть кто-нибудь?
4: Нет.
2: Нет?
3: Ну как нет?
2: Я
3: вот есть
2: тебя.
3: Марина.
2: Марина из Санкт-Петербурга. Марин. А вот Юра у тебя какой-нибудь есть знакомый? Может, близкий друг?
5: Ну, прям друзей нету, но в телефонной книжке наверняка кто-нибудь найдется.
3: Ну, у нас теперь есть для тебя Юра.
2: Поздравляю тебя с Юрой, получается.
5: Да.
2: Ребята, да начнется Трули Муви.
5: Юра еще Орел.
2: Да начнется разгадывание фильмов по саундтрекам.
3: Да, буду включать вам классные треки. Ваша задача послушать. Как только поймете, сразу не ждите сигнала, говорите, откуда это.
2: Да, играем до 2 баллов. Юра, Марина, удачи. Погнали.

0: все, понял. Но не из-за трека, а из-за пантомимы Вики. Значит, название этого фильма исчислительное.
1: Там разные были, да, названия фильмов.
0: Каждая часть — это новое исчислительное.
1: Да.
0: Одно с...
2: 11 друзей ушли.
1: Да, молодец. Молодец.
0: Да, Юра. Ну, орел, а?
1: Ну, давайте.
0: О, неожиданно. Это приятно. Погнали.
1: Классно. Пробуем. Тоже тут числительные.
0: Числительные? Есть карточная игра такая? Нет. Да, там, значит, одно числительное, а другое то, в чем разбираются колористы.
2: В краске?
1: Нет, ну цвет какой-то там есть. Цвет его оттенки, я бы сказала.
3: 50 оттенков
1: серого. Да! Молодец, молодец. Так, вот сейчас будет сложное.
0: А, то есть до этого было легко.
1: Ну да. Но очень классный трек, поэтому послушаем.
0: Вперед.

0: Кстати, Юра, название фильма — это прямо олицетворение названия твоего города.
1: Да, да. Там Харли Квинн снималась.
0: Угу.
1: Ну, как снималась?
0: Ну, вот смотрите, Марина, Юра, орел — это кто?
1: Что?
0: Это кто, орел?
2: Птица.
0: Да, а какая? Какая?
2: Хищная птица.
0: А если их много?
1: А, подожди, Марина, по-моему, сказала. Марина, что ты сказала?
2: Хищные
0: да,
2: птицы.
0: Да.
3: Ну, я тоже сказал.
0: И Юра сказал, и Марина сказала.
2: Не, я первая сказала сразу.
3: Вы сказали хищная птица, я сказал хищные птицы. Неправильно.
0: Не-не, разбирайтесь, разбирайтесь. Давайте, чтобы ответственность была на вас, не на нас.
1: Не, все, победили все.
3: Я считаю, что дружба победила.
0: Молодец.
2: Да, я тоже за дружбу.
0: Победная ничья, ребята. Встречайте подарки.

0: свитшоту каждому. Поздравляю.
1: Ура, ура, ура, ура. Спасибо, спасибо большое.
0: Ребятки, хорошего вам дня. Звоните обязательно еще. Счастливо.
1: Да, и вам также. Спасибо. Пока. Всего доброго.
2: Пока. До свидания.

0: Beyoncé и Tried, это Нелли Фуртадо, Бригаде У на Европе Плюс, 8:49 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, от чего вечно отказывались, потом попробовали, а потом согласились на это и теперь не можете жизнь представить без этого. Поэтому, господа огородники, призываем вас.
1: Но и не только огородники.
0: Наверняка же, да, но вот я как будто бы... Вот Лёха говорит, что уже созрел.
1: Для дачи? Я тоже созрел. Но ты знаешь, что проблема не только в том, чтобы созреть морально.
0: Купить. То есть, согласен, есть проблема.
1: Есть некая, да.
0: Ещё ухаживать нужно. Расскажите, пожалуйста, в виде голосовых.
1: Отправляйте их на наш сайт.

0: сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
1: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
8: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: Пятерочка доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8.56 в Москве, сегодня саундчеки. Вы рассказываете, от чего долго отказывались, а потом согласились, теперь жизни не можете без этого представить.
4: Слушай.
3: Например.
5: Всем привет. А я до 30 лет, живя на Дальнем Востоке, терпеть не могла икру. Даже смотреть на нее было неприятно. Зато сейчас бутерброд с хлебушком, маслом и икрой. Лучшее начало завтрака.
4: Как Леша голос изменил, да, наш?
3: Угу. Звукореж. Наш-то звукореж, да, он, по-моему, до сих пор не любит.
4: Да. А, значит, это не он, да?
3: Не-не-не.
4: Сестра?
3: Либо он, но врет. Ну, там много вариантов есть. Давайте послушаем дальше.
6: Привет, бригада У. Раньше я отказывалась от кинзы. Это была невкусная, мыльная на вкус трава. А теперь ни один мой салатик не обходится без этой замечательной зеленушки.
3: Смотри, какая теперь это вкусная, мыльная на вкус трава.
4: Mm-hmm. Я люблю кинзу.
3: Да?
4: Но она на любителя, да, не всем нравится.
3: А был период, когда не любила?
4: Да, наверное, был.
3: Наверное?
4: Наверное, да. Ну, не то чтобы, знаешь, я так часто в жизни сталкиваюсь с кинзой.
3: Ну, ладно, допустим. Финальное сообщение.
7: Доброе утро, бригада У. А я очень долго откладывала рождение ребенка. Мне казалось, они такие шумные, такие... И потом я родила дочь, потом я родила сына, потом я родила еще сына. И теперь, да, жизнь моя больше не будет прежней. Безудержное веселье каждый день.
3: И теперь, да, родила троих, проверила. Правда, шумные, да, да.

0: смотри, ну артист, а, ну артист живого завтрака в бригаде У на Европе Плюс. Лирик, аутентичная, красивая.
1: Да, кстати, Лирик завтра у нас в гостях.
0: Да, а мы продолжаем, всем доброе утро.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Суперсовременное лекарство запатентовали в России. Москвичи выберут название для нового моста и назван идеальный возраст для смены профессии. Далее подробности. Новую вакцину против гепатита А запатентовали в России. ТАСС сообщает о том, что новое лекарство представляет собой инактивированную вакцину, которая не содержит жизнеспособный вирус. А еще новый метод производства вакцины позволяет получать в несколько раз больше вирусного антигена из клеток, что сокращает затраты на изготовление и сроки выпуска препарата. Врачи напоминают о том, что гепатит А представляет собой острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через грязную воду или продукты. Симптомы включают слабость, тошноту, желтушность кожи, но в большинстве случаев наступает полное выздоровление. При этом для профилактики важны гигиена и вакцинация. Тем временем в Москве продолжается сезонная вакцинация против гриппа. По словам заммэра Анастасии Раковой, прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках и школах. А с сегодняшнего дня также в мобильных пунктах у 18 станций метро, МЦК, МЦД. Пункты работают без выходных и без предварительной записи. Перед прививкой проводится осмотр врачом, чтобы исключить противопоказания. С собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Процедура занимает всего 10 или 15 минут. Москвичи выберут название нового пешеходного моста в районе Болотной набережной. Голосование стартовало в проекте «Активный гражданин». На выбор предлагается два варианта – в честь Ильи Репина и название, связанное с кинотеатром «Ударник». Он находится рядом, как и памятник художнику. Ранее мэр города Сергей Собянин открыл новый мост. Он связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Репинского сквера до парка Горького и Воробьевых гор. Какой возраст лучше других подходит для смены профессии? Ответ на этот вопрос нашли социологи портала Работа.ру. Они провели свежий опрос и выяснили, что россияне считают самым удачным возрастом для того, чтобы начать все заново, промежуток от 30 до 39 лет. За этот вариант проголосовало 42% респондентов. Еще 19% россиян считают, что профессию лучше всего менять в возрасте от 25 до 29 лет. 18% опрошенных сказали, что идеальный возраст для смены профессии – это от 40 до 49 лет. Интересно, что 53% наших граждан готовы сменить специальность в случае неудовлетворенности текущей карьерой. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся – 84 рубля 17 копеек. Евро тоже похудел – 97 рублей 13 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 5 минут в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Вот помните, еще час назад, даже 2 часа назад, ну и час и 2 часа назад мы обещали, что звонки появятся у нас в эфире.
1: Обещали.
0: Мы слов на ветер не бросаем, он появится у нас совсем скоро. Ну пробки. Но ничего, с другой-то стороны, в преддверии живого завтрака нужно... Ну, потратить все возможности задерживаться, чтобы на живой завтрак приехать. У нас большая команда. Каждый наш коллега поедет по домам будить артистов, чтобы точно все вышли вовремя.
1: Да, совсем скоро звонки появятся у нас тут в эфире. Ну, а мы продолжаем готовиться к живому завтраку очень активно. И в следующую пятницу ждем вас в ВК-стадиум. В 7 утра стартуем.
0: Там будет и звонки, там будет Айова.
1: Лирик.
0: By India.
1: Тима Белорусских.
0: И Богдан Медведев с первыми гастролями в Россию сразу на живой завтрак. Поэтому мы ждем живой завтрак, мы ждем Звонкова, ну и послушаем Звонкова здесь, бригаде У на Европе+.

0: Наука. Это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 9 минут в Москве. Бригада «Умный Европ Плюс» продолжается. Угу. Продолжаем ждать Звонкова.
2: Да.
1: Ну, ты знаешь, с другой стороны, да, вот, когда ты приходишь к чужим людям, ты переживаешь, сильно заранее приходишь. А как к своим? Можно же опоздать.
2: Ну, приятно, что мы свои.
1: Да, я же умечаю подмечать плюсы в любой ситуации.
2: Конечно, конечно, да.
1: Но еще один плюс. Зато мы можем спокойненько послушать трек, который снова стал хитовым.
2: А трек-то какой?
1: Да.
2: Эх, ребят,
1: какой?
2: Если вы собираетесь сейчас в отпуск, то обязательно, значит, берите этот трек и снимайте безудержное и неприличное веселье под него.
1: И неприличное, и безудержное? Mm-hmm, mm-hmm. И в одном предложении?
2: Да, все вместе.
1: Ну, пожалуйста, ловите. Боб Синклар, Rock This Party.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
3: Бригада У. Снова хитово.

0: Всем доброе утро, друзья.
1: Звонки здесь.
0: Так вздохнул.
1: Ой, хорошо.
2: Скажи, ты оценил наш танец?
0: Оценил.
2: Вот когда ты заходил, мы танцевали.
0: Это было очень приятно, это было зажигательно.
1: А ты была готова бы к откровенному ответу? Когда приходит гость, он же не может сказать, оценил. Но лучше бы без танца в следующий раз.
0: Не, было вообще прям супер классно.
2: Мы с Андреем хорошо общаемся.
0: Тут раз танец такой приятный, так что супер.
1: Андрей, очень рады тебя здесь видеть.
0: Взаимно.
1: Очень классно, что с нами здесь. Через 8 дней живой завтрак.
0: Да.
1: Через 8 дней живой завтрак.

0: все-таки ночные люди.
1: Не, мне кажется, не
0: большинство.
1: Все.
0: Большинство. Да?
2: Но мы с тобой артисты, ну вот как сказать, ну такие.
1: Жаворонки.
2: Да.
0: Ну, вы да. У меня был период, когда я работал утром, наоборот, типа там с 10, наоборот, до 6. А сейчас она все-таки я перешел опять на вечер. Вот вечер, ночь, вот ухожу туда.
1: Хорошо, тогда ты будешь сразу с ночи, так сказать, выезжать на живой завтрак. Или ты все-таки заснешься и проснешься?
0: Нет, я думаю, что я посплю. Я прям пораньше лягу все-таки, чтобы как-то петь можно было.
2: Скажи, если бы не мы, твои любимые коллеги с Европа Плюс, до скольки бы ты сегодня поспал? Обычно во сколько просыпаешься?
0: Ну, я стараюсь вставать где-то в 10.
1: Нормально,
0: кстати. Не так
1: плохо,
0: не так плохо.
1: Ой,
0: да,
1: тут ты не сова, ты...
0: Ну, я как-то, в принципе... Ну, жалко спать все-таки так прям много спать.
2: Вы знаете, ну, раньше спал... я в три часа, довольно.
0: Не, ну, раньше вставал я где-то в 12. То есть такое было, потому что я прям поздно, там супер поздно ложился. Сейчас все-таки я стараюсь в 10 вставать как-то так.
2: Так, Андрей, у нас есть еще чуть больше 40 минут, чтобы обсудить твой стиль. Потому что, нет-нет, я просто беру и залипаю на твои видеоролики то, как ты одеваешься и то, как ты... это делаешь.
1: Твои новые хиты, твои новые фиты.
2: Вообще, планы на будущее. В общем, обсудим все.
0: Давайте.
2: Ты готов к этой откровенной беседе?
0: Давайте.
2: Возможно, она поделит жизнь на то и после.
0: Ну ладно, что делать. Давайте, я готов.
2: Хорошо, вот с таким настроением продолжим здесь Бригадиум на Европе+.
0: Ой, как в песне.

0: это Naked и Portugal The Man, Бригадю на Европе Плюс. 9.22 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем Звонки. Здесь Андрей, доброе утро.
1: Всем доброе утро, друзья.
0: Так, ну, что хотелось бы обсудить? Во-первых...
2: Чудесный трек у тебя вышел буквально недавно. В конце августа, да?
1: Ты да, выпустил? Да, вот прям вот недавно вышел.
0: Вот мы его еще попозже послушаем. Mm-hmm. Пока что, давай еще раз, еще дальше попробуем заглянуть в будущее. Mm-hmm. Что у тебя планируется? Какие-то, может, совместные треки, может, что-то в разработке?
1: Есть пару договоренностей, но они пока сейчас такие, ну, типа в процессе. Mm-hmm. Я не могу сказать, когда они выйдут, а может, вообще не выйдут. Вот, ну, с фитами так бывает, что это все, может быть, надолго затянуться.
0: А от чего, кстати, зависит, если трек не выйдет?
1: Ну, может быть, какую-то идею, допустим, мы с кем-то там придумали, mm-hmm. а mm-hmm. потом человек, допустим, может там, говорит, что у меня нет времени пока, или там еще что-то, или там не получается, и вот...
2: А иногда, как обычно происходит? Иногда... К тебе кто-то приходит или ты предлагаешь?
1: Ты знаешь, у меня большинство, наверное, я предлагал, ну, что-то мне предлагали. Ну, просто какая-то песня появляется, допустим, mm-hmm. я могу написать кому-то из артистов, вот, есть такая песня, давай попробуем сделать. И... Он такой, да, классно, или там, давай еще поищем что-то. И вот uh-huh. ты сидишь, что-то еще, допустим, ищешь, да? Поэтому это может занять время.
0: Uh-huh. А бывали, Андрей, артисты, uh-huh. которым ты говоришь, слушай, написал трек,
1: yeah.
0: вижу, что мы прекрасно здесь споемся.
1: Uh-huh.
0: А тебе артист отвечает нет, и ты больше никогда о нем в жизни не вспоминаешь.
2: И блокируешь.
1: Об этом артисте.
2: Да.
1: Такое было, но...
0: Можно по именам, пожалуйста?
1: Но общаемся. Такое было несколько раз. Предлагал фит.
2: Но общаешься ты уже как-то с другой интонацией?
1: Ну, в глубине души, наверное, да.
0: Уже на вы.
1: Все-таки чуть-чуть какая-то... Думаю, ну ладно.
0: Вот по поводу творческих планов. Ну, хотя бы именно с кем. Тоже пока что в тайне.
1: Да и не буду говорить, на самом деле, с кем, потому что это, ну, непонятно.
2: Ну, подожди.
1: Непонятно, будет ли это или нет.
2: Мы, знаешь, русские люди заранее не говорят, чтобы не сглазить.
0: Но мы на всякий случай. Что все случилось?
1: Я потом вам скажу. Тихонечко.
0: Ни пух, ни пера.
1: Да.
0: Ни пух, ни пера. Все будет нормально. Слушай, Андрей, мы уже много лет знакомы, и многое нас связывает, помимо твоего творчества. Мы же были в одной команде, когда летали на Crazy Weekend.
1: На Crazy Weekend.
0: В Дубае.
1: Это было очень круто. Кстати, я постоянно вспоминаю этот уикенд. Это было очень здорово.
0: Сумасшедшие вечеринки. И от тебя всегда веет спокойствием, какой-то умиротворенностью, уверенностью. Скажи, пожалуйста, как тебя можно вывести из равновесия? И бываешь ли ты в таком состоянии, когда готов
1: конечно.
0: Ударить?
1: Да, конечно.
2: Серьезно,
1: вот я
2: бываешь?
1: Сегодня был в таком состоянии.
0: Вот сейчас, например.
1: Когда ехал, в основном очень часто происходит это вот. Я не люблю пробки, вот эти все, какие-то водители неадекватные. Ну, типа дорожные ситуации такие. Я прям начинаю беситься.
2: То есть только дорога тебя может вывести из
1: себя? Ну, это одно из, наверное, одно из... Ну, в творчестве, когда я что-то там пишу, бывает не получается. Я такой, ну, на взводе, на самом деле. И такой прям очень... такое бесежное состояние, когда что-то у тебя не клеится как-то, mm-hmm. прям лучше со мной не контактирует. Ну, это правда. То есть все окружающие страдают от этого, когда что-то пишу, и у меня не получается.
2: А я вот смотрю, команда твоя стояла на студии и убежали все куда-то.
1: А, да. они,

0: Выбрались.
1: Остались самые смелые. Остался только СММ, которому по работе нужно остаться, чтобы что-то снять.
0: Да, а СММ — это бесстрашные люди.
1: Скажи, а если вот вернуться на дорогу и кто-то подрезает, бывало ли такое, что твой гнев выходит за рамки машины, ты открываешь окно, почему-то я показываю ручное открытие?
2: Да, ты можешь?
0: Да.
2: Серьезно?
0: Да, есть такое. Я вот здесь вот, я прям... достаточно неконтролируемый становлюсь.
2: Так интересно, ты выглядишь очень миролюбивым человеком.
0: Да, я знаю.
1: Так,
0: но
1: потому что весь гнев достается
0: везде,
1: там.
0: Не везде я такой, не везде. Это, то есть у каждого человека есть какая-то одна вещь, где
2: область.
0: Он прям, он, да, область, где он сходит с ума.
1: Это говорит о том, что Андрей Звонкин тоже человек.
0: Конечно,
1: тоже живой человек. И вот сейчас идеальный момент, чтобы вернуться к новиночке, к новому треку, который...
2: Что? Мне просто нравится, что после того, как мы обсудили, как Андрей кричит на людей на улице, трек «Красота».
1: Встречайте трек о любви и красоте. Звонкий «Красота» в бригаде «Уны» и «Европе плюс».

0: красота, ребят, красота. Это звонки и красота в бригаде «У» на Европе Плюс.
1: Всем еще раз
2: шикарный
1: привет.
2: Трек.
1: Спасибо.
0: Слушай,
1: огромное.
0: Только что обсудили за эфиром. У тебя, правда, здесь немножко иное звукоизвлечение. Немножечко, ты по-другому работаешь голосом.
1: Ищу краски.
0: Да, и как будто бы, особенно в каких-то сильных электреках, рок-звучание.
1: Ну,
0: такой,
1: да.
0: Больше инструментала. А ты чувствуешь, что начинает вот эта лодочка раскачиваться в сторону...
2: Рока?
0: Рока.
1: Да, естественно, я чувствую этот момент. Как-то все соскучились немножечко. И мне кажется, хип-хопа было много в свое время, наверное, заряд хип-хопа. Хотя хип-хоп сейчас тоже супер. Но соскучились по каким-то, может быть, гитарным там рифам, такому живому звучанию. Плюс, конечно, на концертах, конечно же, эта самая музыка, это очень прикольно работает. Поэтому отчасти вот как бы лайвы круто работают в таком рок. Вайби.
2: А вот следующий трек ты же наверняка уже планируешь. Да. Тоже он будет в таком же направлении?
1: Нет, не совсем. Но вот с точки зрения вокала, наверное, что-то типа такого. Но там будет немножко рэпчика чуть-чуть. А по звучанию, наверное, это будет не рок. Я не знаю, что это. Это какой-то, я не знаю. Вот мы сейчас, кстати, говорили про кантри, что мне нравится эта музыка. Возможно, чуть-чуть что-то там такое будет.
2: Кантрическое. Интересно.
1: Да, такой какой-то бит.
0: И последний вопрос перед гороскопом. Если бы от тебя зависело, что в этом мире останется, только хип-хоп или только рок, что бы ты выбрал?
1: Наверное, все-таки хип-хоп. Хип-хоп, потому что я...
2: Ближе.
1: Я рэпер изначально, я вышел из рэп-музыки, и поэтому, да, хип-хоп мне прям близко.
2: А с хип-хоп и
0: кантри? Как мы только что сократили количество слушателей.
2: Хип-хоп и кантри?
1: Хип-хоп и кантри вообще отлично.
2: Нет, надо что-то оставить.
1: Нет, давайте все-таки хип-хоп. Хип-хоп — это очень, на самом деле, большой жанр. В него можно много чего замешивать, поэтому хип-хоп.
0: Ну, что ж, теперь пришло время гороскопа. Да, спасибо. Гороскоп. Гороскоп на четверг, 17 сентября. Посмотрим, что звезды сулят рок-индустрии. Овны, встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно.
2: Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы.
1: Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше.
0: Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее.
2: Львы, не робите на работе, а предлагайте свои идеи.
1: Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется.
0: Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй.
2: Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос.
1: Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу.
0: Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня.
2: Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократите до минимума.
0: Ну, давай своих.
1: Ну, и я, рыбки. Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе.

0: Ты просто в следующий раз дозвонишься и уже деньги заберешь. Хорошо?
1: И сумму побольше.
2: Да.
0: Все, хорошего дня, Паш. Ну, придется на работу идти, что делать.
3: Спасибо.
0: Счастливо.
3: Спасибо.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока. Да.
3: Пока.
0: Ну, а завтра в пятницу в сейфе бригады у 30 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Чувствую, это Анотр в бригаде Луны и Европе Плюс, 9.50 в Москве. Андрей.
1: Да.
2: А ты вообще много слушаешь музыки? Вот чужой, не своей. Потому что есть артисты, которые, наоборот, себя как-то в вакууме держат, чтобы не отвлекаться и случайно есть у кого-то такой, не забрать идею.
1: Да, есть такой момент. Но, тем не менее, все-таки я слушаю, чтобы, наверное, быть как-то в курсе, угу. что вообще происходит. Как-то раньше меньше слушал. Вот, сейчас, наверное, больше слушаю.
0: Скажи, а ты как музыкант можешь сразу определить, в какой момент песни начинает звучать нейросеть?
1: Ну, наверное, да.
0: Да?
1: Я думаю, что пока еще можно это определить. Она еще все-таки не идеально это делает.
2: И души
1: призвук,
2: не хватает,
1: призвук.
2: Да.
1: Ну, да. Поэтому... Ладно, мы не будем о грустном. Просто сейчас всех этот вопрос интересует, особенно артистов молодых вообще.
0: А ты используешь?
1: На какую сторону? Я нет. Я на светлой стороне все-таки. Да. Я старовер, и поэтому... Я светлый старовер.
0: Как ты светлую сторону превратила?
2: Нет, я тоже, знаешь.
1: Вот, поэтому...
2: Да. Я от руки пишу, что ты хочешь. Ну, кстати, да. Я не печатаю, я от руки все время пишу.
0: Да, это называется «Собрались миллениалы за одним столом». У нас впереди саундчек со звонким. Послушаем то, что слушает Андрей.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня столкал.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Recheck. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 9:58 в Москве. Саундчек в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается главный герой, саундчек, которого на сегодня звонкий артежевого завтрака. Да.
3: Что тебя вдохновляет? Расскажи. Возможно, какие-то треки понравились недавно.
2: Возможно, ты включишь то, что ненавидишь.
4: Я включу то, что мне понравилось, ага. То, что ненавижу, просто, ну, я к себе не закачиваю. Слушай, ну, нет.
3: Это ужасно.
4: Да, или плейлист такой мерзкий сделать себе, да, когда злит. Вот, например, мне очень понравился новый альбом Чарли Пут.
2: Mm-hmm. Чарли Пут. Да, Чарли классный.
4: Да, можем что-то вот.
3: Давай послушать какой-нибудь.
4: Например, mm-hmm. Такая песня с Кенниджи, с знаменитым саксофонистом.
3: Ой, я знаю.
4: Вот, например.
2: Знаешь его, да?
3: Да, Кенниджи.
4: Да, вот он там тоже играет, потом попозже. В таком прям ретро-вайбе.
3: Мне кажется, это единственный саксофонист, которого я знаю. Реально.
2: Это нормально.
4: Ты не знаешь, просто не знаешь, что ты их знаешь.
2: Это на один больше, чем я знаю саксофониста, поэтому...
4: Да, вот такая
2: приятная, очень
4: приятная песня.
2: Да. А ты, тебе попадались видосы, то, как он придумывает треки?
4: Да,
2: он же делает крутые еще
4: дела. Да, да, да.
2: Что доказывает,
4: очень
2: что
4: прикольный.
2: Он делает все сам. Ну и давай какую-нибудь, знаешь, такую песню вот на финал нашего разговора, на финал нашего совместного эфира. Вот это специально для Вики, что-нибудь с кантри темой.
4: Да, с кантри темой, с кантри. Есть, конечно, я как раз-таки люблю такую музыку последние несколько лет.
2: Прекрасно.
4: Да, вот мы немножечко оказываемся где-то там в Милуоке или где-то там в Монтане.
2: В Салуне.
3: Классно.
2: С каждым годом можно наблюдать эволюцию Вики в отношении кантри. С момента «я ненавижу кантри».
4: Потом так раз уже в шляпе, что-то уже такая, уже где-то ее там.
3: Ну, казаки я, кстати,
2: Андрей,
3: купила уже.
2: Казаки есть уже.
4: Да, и уже и пикапчик где-то там уже припаркован, уже и за руль села, и все такое.
3: Корову купила.
2: Андрей, спасибо тебе большое за этот разговор, за то, что добрался сегодня к нам. Очень рады, что скоро мы опять встретимся.
4: Да.
3: Уже в следующую пятницу приходите обязательно на живой завтрак.
4: Обязательно.
2: Андрей, круто, что с нами. До встречи на живом завтраке.
4: Всем пока, друзья. Вам спасибо огромное.
2: Спасибо. Меня зовут Вэл.
3: Меня зовут Вики.
2: Бригада У. Европа Плюс. Счастливо.
3: Пока.
4: Пока.
0: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Сделать прививку от гриппа теперь можно по дороге на работу. Матери-героини получат по 1 000 000 рублей без лишних справок. И чипсы из российских бананов начнут выпускать в Сочи. Далее подробности. Прививочная кампания против гриппа набирает обороты. Сегодня в Москве и некоторых других городах открылись мобильные пункты вакцинации. Они расположены в торговых центрах, а также возле станции метро, МЦК, МЦД. Таким образом, граждане могут поставить укол по дороге на работу или в обеденный перерыв. Для этого нужен только паспорт, полис ОМС и 15 минут свободного времени. Перед прививкой все проходят врачебный осмотр для того, чтобы исключить противопоказания. Минздрав напоминает о том, что также прививку от гриппа можно сделать в любой поликлинике. Меньше суток остается до старта выборов в Госдуму. Завтра утром в России начнется 3-дневное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. Россияне смогут проголосовать как очно, придя на свой избирательный участок, так и через интернет. Участки для голосования также откроются для россиян за рубежом. Все участники электронного голосования смогут поучаствовать в традиционной лотерее под названием «Миллион призов». Выигранные деньги можно будет потратить на свое усмотрение или бы направить на благотворительность. 1 000 000 рублей получат все матери-героини в автоматическом режиме. С 1 января 2027 года Минтруда освободит женщин от необходимости собирать справки и подавать заявления. То есть деньги поступят на банковский счет без лишней бумажной волокиты. Перевод всей процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить бюрократическую нагрузку на многодетных мам. В Госдуме заверили, что сверка данных между цифровыми базами ведомств займет минимум времени. Напомню, звание мать-героини присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Чипсы из местных бананов начнут выпускать в Сочи. РИА Новости пишет о том, что пробную партию из бананов сорта «Кавендиш» уже изготовили. Местные производители говорят, что им пришлось поэкспериментировать с толщиной долек, а также с технологией засушки бананов. Если верить первым попробовавшим сочинские банановые чипсы, то они тают во рту, раскрывая сладкий вкус. Россияне тем временем стали тратить больше денег на дорогую еду. Вся местная гастрономия в первом полугодии потеряла 2%. При этом продажи самой дорогой группы нарезки колбасных изделий выросли на 13%. А похожая картина наблюдается и в других категориях товаров. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84 рубля 17 копеек. Евро тоже похудел 97 рублей 13 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня.

Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Ну вот я как человек дотошный, жажду конкретики, конечно, от Fastboy. Применим ли это только к жанру дэнс-поп-музыки, по их мнению? Или сразу ко всем стилям? Ну вот, например, может быть, хэви-метал в обнимку слушается лучше, да? Ребята, ответьте мне, я же писал вам в личку. Да, всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Личка, бригада Уличка. Так называется подкаст, который записывают для тебя Вэл, Вики, Леха и Паша. На сайте europaplus.ru доступен свежий 251 эпизод. Как обычно весело, как обычно информативно и душевно. Залетай и обязательно заоценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Аннабель Ингланд, Get Busy, уже через мгновение.

Эдди, count on me, положись на меня, рассчитывай на меня. Ну, Богдан точно понял, что девушки любят ушами. Это первое. Да, второе, то, что любят заботливых и ответственных. Да, в дейтинг приложениях парню точно не было бы равных. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее лучший диджей планет по версии DJ Mag Top 100 Дэвид Гетта на подходе. Поэтому сам в компании Бибер Экси с вещицей Sad Girls, но чуть раньше встречайте Естэ Кэрол Джи с историей Джон Бичай, а также Дати с суперхитом Take Me There здесь, на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.

0: Много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть с нами Нептуника с вещицей What If. Чуть ранее здесь отметится Miss Monster, come hello, the sun is up, where are you? А еще не пропусти Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. Также в эти 30 на Европе Плюс встречай проект Шаус, Оливию Дин и многих-многих других. Полетели.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
16: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
20: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
21: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Дальше только хиты.
22: 30 минут.

Ив. Очень крутой парень стоит за этим проектом. С юных лет делал ремиксы на таких звезд. На Армина Ван Бюрена, Lost Frequencies, Тома Грегори. Известностью вот на свой вышел далеко за пределы родной Германии. Класс, класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее треки будут разнообразными. Выбрать что-то близкое для себя будет нетрудно. Дэнс-поп в перемешку с хаос и транс-музыкой представит Мадонна и Мартин Гаррикс. Послушаем Bizarre. Прежде немножко поп-рока. Отцепит нам группа Sunrise Avenue. Насладимся вещицей Fairy Tale Gone Bad. А вот еще раньше встречает Эдди Свимса с соул-поп-хитом Mr. Know It All. Здесь на Европе+.

0: это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас музыку прервал я ненадолго, только лишь ради важнейшего напоминания. Уже 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве состоится живой завтрак с бригадой У, где в Элловикс Астен ВК Стадиум разбудят всю нашу страну. Будет огромное количество подарков, будет общение, будет драйв. И вообще, кстати, у этого события нет аналогов. Для себя также выступит Богдан Медведев, группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки и Бай Инди. Вход, естественно, для всех и каждого свободный. Кофе, сэндвичи и круассаны тоже бесплатные. Приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Уорринер и Лорен с новинкой Let Me Forget You, а также Али Фарбен и Ирна Миллер. Body Talk совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Sun is up, make the

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Начнем суперхитовый нон-стоп уже через пару мгновений здесь, на Европе плюс. Я Андрей Каясфлиш. Быстренько расскажу о тех, с кем ты точно повстречаешься. Спойлер, только топовые звезды. Впереди с нами Баста и моя Мишель с историей «Если я буду танцевать». Прежде послушаем Two Colors с шикарной новинкой «Примадонна». Еще раньше лови BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс. За твое внимание поборются «Медуза» и Генрика Мамая, «Ларина» и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть раш.
4: Включи свой.
5: Видите? А раньше была самая она, любимая родственница.
6: Да, может, поэтому и не хотела говорить.
5: Ну, видимо, да. Да, Сергей, спасибо.
7: Ты только не говори про свадьбу, а то они тебя начнут любить, а не меня.
5: Ты такой классный, они тебя полюбят больше.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.td.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Пароль
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва!

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+.

0: должно событь. Точка банк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве полдень.

Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Несколько сочных отсылок к кинематографу есть в этом треке. Все упомянутые фильмы вот даже захотелось пересмотреть. Больше когда по-большому ждет нас далее. Филатов Карас и Денис Фёрст и трек Sweet Summer Nights на подходе. Наши парни выдали шикарную вещицу. Слушаем обязательно и по возможности смотрим клип, кстати. Он тоже классный. Прежде вспомним суперхит от Келвина Харриса и Бенни Бланка I Found You. А еще чуть раньше с нами Алекс Уорренс с историей Fever Dream здесь на Европе Плюс.

Summer Nights. Это Пилатов, Карис и Денис Фёрст. 34-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Прошло всего 2 недели, как они залетели в хит-список, поэтому дальше точно будет лучше. Но помни, что ты непосредственно влияешь на расположение звезд в чарте. Голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru и поднимай их выше. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Послушаем парочку треков, которые тоже, знаешь ли, заслуживают твоих голосов. Дивок, Can't Stop Thinking, а также Temper City, Self Away впереди на радиостанции номер 1 в России.

0: Stop Thinking. Только что в твоих динамиках. Мы замедляться не будем, никаких слоу-даун. Наоборот, будем спешить вперед, чтобы успеть послушать как можно больше топовых треков. До конца часа на Европе Плюс появится Тито с хитом на все времена Come Along, а также Дон Диабло и Фицента Тендером с вещицей Radio Baby. Дождись.
1: Баинди, звонки, Богдан, Медведев.
2: Баинди, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баинди, звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: Пятерочка доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 000 рублей. Подробности donfanmotor.ru.
15: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
16: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: исключен. Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: TTO, Ямбула, Фелиция, Джан или просто TTO с треком Come Along в завершении часа. Come Along, пойдем со мной. А, нет, даже не так, пойдем с нами, с Европой Плюс в новую 60-минутку. Там еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет в Москве. 13:00. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Мощную хакерскую атаку отразил ЦИК России. Больше 7 тысяч цифровых экранов появилось в столичном метро. И желтый уровень погодной опасности в Москве объявили заранее. Далее подробности. Центр Сберком России отразил мощную хакерскую атаку. Глава ЦИК Алла Памфилова сказала, что ее ведомство предотвратило попытку дискредитировать систему «Газвыборы» и систему дистанционного электронного голосования. По ее словам, кибератака на ЦИК была задумана как масштабная агрессия. Памфилова добавила, что хакеры в итоге получили по лбу. Глава ЦИК особо подчеркнула, что все избирательные участки обеспечены резервными помещениями, источниками питания, металлодетекторами и рамками. Также там будут аптечки для оказания первой помощи. Напомню, выборы депутатов Госдумы стартуют в России завтра и продлятся 3 дня. Проголосовать можно будет как очно, так и через интернет. Московская железная дорога начала подготовку инфраструктуры к зимнему периоду. Работы проведут на вокзалах, а также на транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД. Специалисты проверят работу систем ввода и теплоснабжения, внутренних систем отопления, кондиционирования и вентиляции, осветительной аппаратуры зданий, платформ, маршрутов, прохода пассажиров. Кроме того, они установят вторые двери, а ЦППК со своей стороны подготовит к зиме больше 1100 станций и остановочных пунктов. Все эти работы затронут объекты в Москве, Подмосковье и других регионах. Тем временем поезда в московском метро стали еще комфортнее. В них установили свыше 7 тысяч цифровых экранов с навигацией. Мэр Сергей Собянин сообщил о том, что параллельно в самом красивом метро в мире развивается проект цифровых станций. Карты метро там выводят на сенсорные экраны. Рядом с ними устанавливают карты районов с остановками наземного транспорта и отмечают, где есть лифты, пандусы и другое оборудование. Все цифровые станции уже оборудованы инновационными стелами. А еще такие экраны позволяют обновлять навигацию без масштабных ночных работ и не требуют утилизации устаревших материалов. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на предстоящую субботу. Гидрометцентр сообщил о том, что 19 сентября в столице и области ожидается сильный туман. Особенно в утренние часы. С полуночи до 8 утра водителям рекомендуют не садиться за руль автомобиля, так как видимость будет очень ограниченной. Особенно аккуратными в утренние часы стоит быть пешеходом, но зато в течение предстоящих выходных днем будет комфортная температура, примерно плюс 20 градусов и никаких осадков. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня!

0: Ну, привет. Одна тут отдыхаешь? Один тут отдыхаешь, а?
1: Не отдыхай в одиночестве, не надо. Зачем? Отдохни лучше в моей компании в Playboxе на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем шикарного четверга желаю и обещаю сделать ближайший час максимально приятным для всех. И вот, чтобы не быть голословным, сразу к подаркам и перейдем. Игра Food Time у нас на подходе. Это приятнейший бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ты сегодня, отдыхаешь в офисе или на удаленке. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы ты и получишь. 745-6565. Удачи!

0: Food Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Олеся. Олесь, большой тебе привет.
2: Добрый.
1: Да, привет, Олеся. Вот расскажи, поделись, когда заказываешь пиццу, сразу включается сериал какой-то, и ты начинаешь вот это все вместе, комбо такое у тебя вечернее.
2: Или нет?
1: Нет, вот так вот. А тогда рассказывай свой ритуал по поглощению пиццы. Просто посидеть на кухне.
2: Когда заказываю пиццу, это из серии, что успеть бы что-то съесть.
1: Вот так вот. Ну, сегодня есть шанс выиграть много пицц, если сопутствует тебе будет удача, или ты эрудицию вовремя применишь. Олесь, я желаю тебе удачи. Смотри, буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно?
2: Понятно.
1: Отлично, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, трек «Если я буду танцевать» — это «Баста» или «Баста и моя Мишель» или «Филат Фекерс».
2: «Баста».
1: «Баста». «Стритбол» — это разновидность футбола или баскетбола?
2: Это футбол.
1: Нет, неверно. Какая страна больше, Франция или Финляндия?
2: Финляндия.
1: Нет. Главная роль в фильмах «Миссия невыполнима» — Брэд Питт или Том Круз?
2: Том Круз.
1: И последний, давай задам последний, я там немножечко сбился. Кто тяжелее, бурый медведь или белый?
2: Белый,
1: ну конечно, да, конечно. Что получается у нас? Три пиццы и напитки. Ну, молодец.
2: Отлично.
1: Олесь. Ну, класс. Вся большая семья будет накормлена с твоей помощью.
2: Ну, дам. Как-то с Финляндии, с Франции я промахнулась.
1: Ну, ничего страшного. Всякое бывает. Вот. Ну, тебе как победителю должно больше кусочков пиццы достаться, я считаю. Или все-таки нет?
2: Ну, я надеюсь. Да. Сейчас день.
1: Ну, потом как-нибудь расскажешь, сколько, как разделили этот подарок.
2: Хорошо.
1: Супер, Олеся, еще раз поздравляю. Три пиццы, напитки твои. Расскажу тебе сейчас, как их получить. Мы двигаемся дальше. Дипло, Эдриан Нунес, Two Step In прямо сейчас.

0: Йоу, это Кейти Ди Кей. Прямо сейчас стоит в динамиках. Быстренько о наших дальнейших планах расскажу. Игра «Хитбэк» совсем скоро. Можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс. Это во второй половине часа. Будь наготове. Ну а пока больше хитов и больше музыки. Money, You Will Never Know, а также Marshmello и Portugal The Man Phoenix впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.

0: Гений, миллиардер, плейбой, филантроп Паш Беседин уже здесь.
1: Все это не о нем.
0: С какой-то невероятной информацией пришел Пашечка,
1: это
0: я
1: да.
0: чувствую.
1: Это да. Привет, Андрюша, привет всем. Расскажу сейчас, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, в широком прокате с сегодняшнего дня можно посмотреть фильм под названием «Натиск». По сюжету иностранный военный эксперимент выходит из-под контроля, и из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат. Это генетически модифицированные машины для убийства, уничтожающие все живое на своем пути. Оставляя за собой выжженную землю, они нападают на дом Селесты, и теперь ей придется вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочурку. Ну, а чем все закончится, узнаем в кино.
0: Паш, мы бы могли с тобой дать бой этим бездушным машинам?
1: Возможно.
0: Возможно?
1: Но я буду стоять за тобой, если что.
0: Я прикрою, Паш.
1: В здании планеты КВН сегодня дают спектакль под названием «Последний шанс». Как известно, иногда процесс поиска мужа увлекает больше, чем долгожданный результат. Она слишком напориста, он нерешителен, но счастье нужно строить здесь и сейчас, потому что другого шанса может не быть. Зрителя ждет великолепная роль Олеси Железняк, взбалмошной одиночки, которая терпит дома свою экстравертную мамочку и развлекающуюся поиском мужей и посещением психотерапевтов. Главную мужскую роль исполняют Андрей Леонов и Андрей Кайков, которые блистательно проживают все комедийные зигзаги этой комедии положений.
0: Паш, как ты думаешь, сколько раз можно давать последний шанс?
1: Я думаю, там по ситуации.
0: Мне? Сколько вот раз?
1: Тебе бесконечно.
0: Спасибо, Паш.
1: Да. Тем временем, Музей занимательных наук приглашает всех на экспериментаниум. Это самый большой в Москве интерактивный музей науки. На трех этажах представлено больше 300 экспонатов, которые наглядно демонстрируют посетителям законы физики, химии, математики и многих других наук. Посещение музея станет отличным дополнением к изучению школьной программы. Тут экспонаты трогать не только можно, но и нужно. А помимо основной экспозиции, музей предлагает огромное количество научных, образовательных и развлекательных мероприятий, например, шоу-программы, мастер-классы, квизы и даже лекции.
0: А мне бы школьную программу не помешало подтянуть, особенно как раз-таки вот в области науки.
1: По точным наукам пройдемся.
0: Да, мне было плохо. Извинюсь сразу перед всеми учителями за свои оценки.
1: Но, слушай, мы гуманитарии, нам можно.
0: Нам, конечно. У нас другой склад ума.
1: Таблицу умножения помнишь?
0: Да.
1: Вот и хорошо. Молодец.
0: Классного тебе дня, Паш. Мы летим вперед. Хью Шерри, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айден Мартин. Шайн прямо сейчас.

0: Хитбэк. Must-have практически любого выхода из дома — это шопер. Но зачем тебе обычный? Зачем тебе невзрачный, если есть фирменный, стильный, крутейший от Европы Плюс? Именно он может стать твоим в игре Хитбэк. Набирай 8495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Дати и суперхита Take Me There. 8495-745-6565. Дерзай.
1: Trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Европе Плюс. Хитбэк. Александр поборется за стильный шопер от Европы Плюс. Александр, привет.
1: Добрый вечер.
0: Да.
1: День.
0: Да, у нас пока день. Как твой четверг проходит, Александр?
1: Да, да, да.
0: Видимо, весь в работе.
1: Нормально.
0: Весь в делах, да?
1: Не, я выходные, я посменно работаю.
0: Ух ты, у тебя выходные. Ты молодец. Хорошего
1: да.
0: тебе отдыха желаю.
1: Я второй день только отдыхаю.
0: А так, а сколько?
1: Отдыхаю до воскресенья.
0: До воскресенья? Ну вообще, как хорошо.
1: Да.
0: Классного тебе отдыха. Если сейчас выиграешь еще и стильный шопер, то вообще настроение взлетит куда-то в стратосферу. Александр, смотри, мы послушаем три с тобой музыкальных фрагмента. Тебе нужно будет назвать тот, который звучал в последние полчаса здесь на Европе+. Готов?
1: Да, готов.
0: Готов. Хорошо, смотри, возможно, это был трек от Tame Impala и Jenny, Dracula. Может быть, это Lady Gaga, The Dead Dance. Ну, или Сидерленд. Так, Александр, сейчас проверим, насколько внимательно ты слушал Европа Плюс. Что скажешь?
1: Ой.
0: Сомнения есть.
1: Я предполагаю.
0: Так, ну, давай подумаем.
1: Есть немножко.
0: Так, давай подумаем. Давай пойдем от обратного, да? Ну, точно же не первый, правильно, да? Ну, точно не первый.
1: Первого точно.
0: Первого, конечно, конечно. Видишь, вот ты молодец.
1: Я не слышал его.
0: Ну, и что у нас получается? Леди Гага или Сидерленд получается у нас, да? То есть второй или третий вариант?
1: Я предполагаю, что, наверное, второй, наверное.
0: Ну, мы с тобой идем от обратного, да, получается? Второй, значит, тоже нет, правильно? Я тебя понимаю, да?
1: Ага.
0: Ага, интересную тактику ты выбрал.
1: Да, было...
0: Да. Так, и к чему мы пришли, Александр? Давай решать с тобой. Так.
1: К третьему варианту.
0: К третьему варианту, вот. Вот это. У Александра была тактика, и он ее придерживался. Молодец! Александр, ну это Сидерленд, это ту-ту-ту-ру. И что это значит? Твоя внимательность приносит тебе шопер крутейший от Европы Плюс. Еще раз поздравляю! Здоровски.
1: Круто.
0: Ты большой молодец. Классного Спасибо. Отдыха тебе желаю. Мы же летим вперед. Медуза и Джеймс Картер. Bad Memories прямо сейчас на Европе+.

0: Поверь мне, тебе чуть проще. Вот ты слушаешь группу КЦ и просто наслаждаешься треком Animal, и все. А я вот тут еще и клип в студии смотрю, а это пиши пропал. Это ах и ох, это... Ой-ой-ой, в общем, девчонки, невероятные красотки, скажу так. Да, я всех девчонок, всех мальчишек буду ждать в плейбоксе завтра в это же время здесь, на Европе Плюс. Игра Футайм, битва Хитбэк, план неизменный. Зовут меня Андрей Каясов, всем классного дня, услышимся.
1: Плейбокс
2: на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.ообанк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня столкал.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

крутейшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. Ну, не забываем, что завтра лучшие хиты недели, те, кого ты выбираешь на europaplus.ru. Лучшие из лучших в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И в следующие 30 минут с вами Пол Ван Дайк. Let go. Медуза. Стильный хит. Don't wanna go home. Поистине любимчик публики Гарри Стайлс As It Was. А еще Дэйв Макрей и Джейдед Бибер и Сатерин Гетто у нас в ближайшие минуты. В общем, намечается отличная компания.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
4: Вход.
3: Можно я скажу?
4: Нет.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Пароль.
13: ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
11: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Суббить. Точкабанк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
4: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
5: Дальше только хиты.

0: Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты.

0: миллион. Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стукал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16 часов.

Шикарнейший хит от Мадонны и Мартин Гаррикс. Еще совсем недавно, напомню, номер один у нас в Еврохитов 40. Сейчас тоже очень высоко, второе место. Ну да. Поп-королева ушла с вершины, с первого места чарта Европ Плюс, но обещала вернуться, возможно, уже, кстати говоря, завтра. Лучшие хиты недели в пятницу, напоминаю, в 14.

по московской погоде, но тут грех, конечно, жаловаться. Все пока еще все в норме, все в пределах нормы. Фиделэнд на Европе Плюс. Ту-ту-ту-ру. Дальше. Больше хитов, больше музыки. Кого ждем? А ждем мы Дати, Майли Сайрус, Басты и Майя Мишель. Отличный хит, если я буду танцевать уже скоро.

0: Плюс Баста и моя Мишель. 16:49 в Москве, и до конца этого часа сначала ждем Рэй Долтон, а затем Нио, отличный вдохновляющий хит Closer.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Кто-то позвонил. Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да-да-да.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: ao.oobank.ru. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковская шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня стулкал.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: новый хит Клоттер от Нио у нас на Европе Плюс конца часа. Начали следующего большого оригинала и харизматичный Доминик Файк. Ждем Бэйби Долл.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 17:00. Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Цена российской нефти марки Urals подскочила до $120 за баррель после того, как накануне превысила $110. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев назвал это демонстрацией тщетности попыток подорвать отечественную экономику. Российская нефть обновляет максимумы на фоне падения поставок из Саудовской Аравии, кризиса в транспортировке ближневосточного сырья, которое стоит еще дороже. При этом Urals сейчас котируется существенно выше марки Brent, дешевеющего в четверг до $103.5 за баррель. Производитель электромобилей «Атом» планирует выпустить до 10 тысяч машин в 2026-2027 годах. Выпуск уже запущен на заводе «Москвич», а первые машины передаются клиентам с предварительными бронированиями. Компания рассчитывает увеличить производительность до 20 автомобилей за смену. Уровень локализации «Атома» достигает 70%, а в следующем году планируется начать проработку новых моделей на собственной технологической платформе.

0: И Лионель Месси вызвали в сборную Аргентины на товарищеский матч против команды Бенина. Игра пройдет 6 октября в Буэнос-Айресе и, как ожидается, может стать для 39-летнего спортсмена прощальной в составе национальной команды. Месси официально завершил карьеру в сборной 31 августа, выступая за нее 21 год, сыграв рекордные 207 матчей. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Это топ-новости в Star News. Легендарная группа Nirvana будет удостоена награды Video Vanguard Award на церемонии MTV Video Music Awards 2026. Награда вручается за вклад в музыку и визуальную культуру. Церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Ранее эту престижную награду получали Madonna, U2 и другие известные артисты. Брайан Адамс анонсировал новый альбом How's It Going, который выйдет 6 ноября. Лонгплей был вдохновлен Канадой, родиной Брайана Адамса, ее пейзажами, людьми и историей. В трек-лист вошли песни от Фокс и битвы при Ланде Лейн. Альбом сочетает кантри, фолк и рок и выйдет как на CD, так и на виниле. Также планируется книжное издание. Дайдо планирует большое возвращение в 2027 году. Она работает над новым альбомом с братом Ролло и готовит первые за 8 лет концерты. Ее хиты Here With Me и Thank You снова завирусились в соцсетях, привлекая молодую аудиторию. Релиз лонгплея и тур Дайдо планируются в следующем году. Кевин Паркер, фронтмен Тейм Импала, объявил, что больше не будет раздавать автографы и фотографироваться на выходе из отелей и аэропортов из-за агрессивных фанатов. Он заявил, что они начали привлекать даже детей, чтобы подобраться к нему поближе, и назвал это неправильным. Музыкант также отменил встречи после концертов, так как желающих стало слишком много, и охрана уже не справляется с натиском толпы. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Начал осваивать диджеинг, а в 17 твердо решил сам писать музыку. Теперь этого парня, конечно же, не остановить. Уже Альшайн. Это Европа Плюс, Алекс Мануилов. Всем отличного вечера под классные хиты.
1: Выходные.

0: Today was your last day, ну и вроде плюс Nickelback, которые уже давно стали такими стрессоустойчивыми ребятами. Частенько говорят, что нас ненавидят. Отлично, значит, мы не безразличны. Такая вот четкая позиция у группы Nickelback. 17:29 в Москве, ну и дальше у нас по плану, конечно же, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем, от чего вы долгое время отказывались, а потом приняли это в свою жизнь и теперь отказаться от этого не можете.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, ребята. Я долго не принимала в свою жизнь сушильную машину. Я все думала, что она портит вещи, что там все сразу скукожится до размера кукольных свитеров. Но нет, это оказалось вот мега удобно и максимум комфортно.
3: Я очень хочу сушильную машину.
2: Правда?
3: Да, да, меня раздражают вот эти вещи, которые сохнут.
2: Мокрые вещи,
3: да, раздражают. Ну, как я понимаю, там действительно надо ее знать, и она что-то может испортить.
2: Ну да, да, да, надо знать.
3: Ну и стиралка, и я могу испортить, мы все можем что-то испортить.
2: А стиралка есть у тебя?
3: Да.
2: Ну это хорошо, ну видишь, ты уже используешь инновации. Еще?
5: Сушильная машина – это что-то невероятное. Белье не надо развешивать, не надо гладить. Она собирает всю пыль, всю кошачью шерсть. Это просто, ну, находка, и я не знаю, как без нее жила раньше.
2: Внимание на лицо Вики, если кто-то смотрит трансляцию, пожалуйста.
3: Кошачью шерсть.
2: Да, да, да.
3: Она забирает кошачью шерсть. А куда? А что делать дальше? Вяжет свитер из нее?
2: Да.
3: Вау.
2: Обрати внимание, на улицах, ну, никто же свитер не покупает на все время, как-то вышли из моды. А ты видишь человека в свитере? Сушилка. А спонсор саундчека? Все сушилки. РФ. Дальше.
6: Привет, бригада У. А я фотограф, на несколько лет забросила фотографию, а сегодня проснулась и поняла, что жить без нее не могу. И прямо сейчас еду в Москву за новым фотиком.
2: Молодец, звучит как ром-ком какой-то.
3: Поздравляем.
7: Доброе утро, Ирок Плюс. Мне в детстве всегда предлагали надеть тапочки в доме, но я кричала, что я не буду их надевать. Буду надевать только носки, ходить только в них. А сейчас я купила себе тапочки и хожу только в них. И вообще не представляю теперь жизнь без них. Вот так, обычные домашние тапочки.
2: Ну скажу так, обувь — это в целом круто.
3: Прикольно.
8: Привет, бригада У. Раньше я отказывалась от кинзы. Это была невкусная, мыльная, на вкус трава. А теперь... Ни один мой салатик не обходится без этой замечательной зеленушки.
2: Смотри, какая теперь это вкусная, мыльная на вкус трава.
3: Я да? люблю кинзу.
2: Да?
3: Но она на любителя, да, не всем нравится.
2: А был период, когда не любила?
3: Да, наверное, был.
2: Наверное?
3: Наверное, да. Но не то чтобы, знаешь, я так часто в жизни сталкиваюсь с кинзой.
2: Ну ладно, допустим. Финальное сообщение.
9: Доброе утро, бригада У. А я очень долго откладывала рождение ребенка. Мне казалось, они такие шумные, такие... И потом я родила дочь, потом я родила сына, потом я родила еще сына. И теперь, да, жизнь моя больше не будет прежней. Безудержное веселье каждый день.
2: И теперь, да, родила троих, проверила.
3: Шумные.
2: Правда, шумные, да, да.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

практичная, но не практичная. Такая вот проза жизни от Лирика на Европе плюс. Кстати, Лирик будет на живом завтраке с бригадой уже 25 сентября в ЭК-стадион. 7 утра, вход свободный, абсолютно свободный. Будет классно, будет весело и, конечно же, очень хитово. Так что приходи, обязательно будем ждать.

0: АВ. 8 недель у нас в Еврохит топ 40, и сейчас АВ на 9 месте. Как говорится, хорошо, но правильно, можно лучше. Кстати, может быть, лучше и получится уже завтра у АВ. Крутейшие хиты недели, Еврохит топ 40, завтра в пятницу в 14 по московскому времени. И, конечно, не забудь поддержать любимый хит. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Супер! Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospocooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
1: Плейлисты Европа Плюс.
2: Новинки.
1: Видео со звездами.
2: Гороскоп.
1: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
3: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
1: Подпишем.
4: Это Антон Камолов, Артур
5: и Саша.
4: Если мы что-то не договорили в эфире,
5: можем
4: договорить здесь.
6: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Jiggles на Европе Плюс. Ну а через час мы ждем, конечно, радиоактивное шоу. Тема проста, понятна и уверен, у каждого есть какая-то история. Ведь поговорим мы, знаете, о чем? О том, есть вещь, которую я храню на всякий случай. Так что в 7 вечера ждем твоей истории на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: привет, а в российской столице уже 6. Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Кость, привет, всем добрый вечер. Более 50 тысяч волонтеров будут помогать избирателям на участках. Минцифры ведет переговоры с Apple о подключении 5G. И каждый четвертый россиянин пользуется доставкой, когда не хочет готовить. Подробности далее. Председатель ЦИК Алла Памфилова сообщила, что более 50 тысяч волонтеров будут помогать избирателям на участках по всей России в дни выборов. По ее словам, ЦИК подписала соглашение с крупнейшей волонтерской платформой «Добро.РФ», где регистрируются молодые люди, вовлекаемые в электоральный процесс. В этом году в проекте принимает участие более 50 тысяч волонтеров из всех регионов России, сказала Алла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия обладает колоссальным экспортным потенциалом в области медицинских изделий. По словам министра, пандемия научила надеяться на отечественную промышленность и отечественные разработки. Это был колоссальный стимул для развития отечественного производства медизделий, и теперь российская продукция востребована в том числе и за рубежом. Напомню, что ранее Михаил Мурашко сообщал о полном обновлении штаммового состава вакцин от гриппа. Минцифра ведет переговоры с Apple о подключении 5G для пользователей iPhone в России. Об этом сообщил глава ведомства Макс Учадаев. Сеть 5G запущена в 16 городах, доступ получили около 10 миллионов человек. Услуги предоставляют операторы «Большой четверки». iPhone 12 и более новые модели технически совместимы с 5G, но с российской сим-картой подключение недоступно, так как Apple активирует 5G на уровне прошивки после проверки сети и согласования с оператором. Канал взаимодействия прервался после ухода компании с российского рынка в 2022 году. Депутаты Госдумы предложили сохранить пособие по уходу за первым ребенком при выходе матери в декрет в связи со второй беременностью. Сейчас женщина вынуждена выбирать между пособием по беременности и родам и пособием по уходу за первым ребенком, хотя первый ребенок по-прежнему требует ухода, а расходы семьи растут. Парламентарии напомнили, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающего родителя составляет 40% среднего заработка, а максимальная выплата в этом году 83%.

2021 рубль в месяц. И каждый четвертый россиянин пользуется доставкой, когда не хочет готовить или совершать большую закупку. Главным критерием при выборе сервиса оказались выгода, цена, скидки и бонусы 25%. Затем стоимость и скорость доставки, ее выбрали 24%, ассортимент 18% и удобство приложения 13%. Впервые воспользоваться доставкой россиян чаще всего побуждает любопытство, таких оказалось 27%. Чаще всего доставка вручает с готовой едой и большими закупками по 24%. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 17 копеек. Евро 97 рублей и 13 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

осень – время выйти за рамки обыденного и посмотреть шире. На себя, на моду, на мир вокруг. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Место, где мода встречается с вдохновением. Где каждый день – это новые возможности для твоих стильных идей. Более 250 любимых брендов для уютной осени. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Видеть шире, быть в центре, быть собой. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Павелецкая площадь, дом 3. Метро «Павелецкая».

свежий трек, который попал в сердечки уже многих, правда ведь? С первых трех нот практически все это произошло. Cat Eye и Animal прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Приятная история, и надеюсь, что у нее будет шанс отметиться на вершине главного чарта страны Еврохит ТОП-40. Ну вот завтра и проверим. С 14 до 16 по Москве все произойдет. Не пропусти обратный отчет 40 лучших треков этой недели. Можно еще проголосовать на нашем сайте europaplus.ru. Добро пожаловать. Ну а ближайшие минуты не прозевай, потому что я проголосовал и, естественно, для тебя сейчас все это сыграю. Бурак Этер и его Tuesday. Прежде появится Алекс Уоррен и его Fever Dream. Ну и суперхит от Shouse и Cup Sport. Only You.

специально. Warner и Lauryn, Let Me Forget You, прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати говоря, свежий трек, новый трек, и, естественно, его надо распробовать, его надо расслушать. Ну, а чтобы выяснить, как он называется и что за исполнители, можно скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон, заглянуть, там все прописано, там все известно, там, в общем, есть вся подробная информация. Скачать абсолютно бесплатно, без всяких регистраций, ну и бонусом получить еще 8 дополнительных потоков. Это вообще кайф. Я, если честно, отвечаю за поток Light. Если есть желание, послушай, это что-то невероятно красивое. Я вот прям тебе настоятельно рекомендую. А в ближайшие минуты обязательно послушай Temper City и Self-Aware.

0: летняя история на Европе Плюс прямо сейчас, несмотря на то, что у нас уже 17 сентября, лето продолжается. И сегодня, кстати говоря, в Москве, по крайней мере, точно было солнечно, хорошо, приятно, прям по-летнему хорошо. Так вот, Энатор и 50 по ультра. Talk to you прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в моей компании. Кстати говоря, дальше в нашей компании обязательно Антон Камолов, Артур и Саша. Вечернее шоу «Rush», об этом не забывай. Ну и 25 сентября. Большая, огромная компания с классными артистами.
1: Баиндия, звонки, Богдан, Медведи.
2: Баиндия, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход?
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня стукал.
17: Молчи давай.
19: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 330

0: 4000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19:00. Начинаем час новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Центр Сбирком предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования. Юристы напомнили, когда покупатель вправе требовать неустойку при покупках на маркетплейсах. И депутаты Госдумы предложили ввести мамину зарплату. Подробности далее. На социальную поддержку новых регионов направят 8,2 миллиарда рублей. Они будут направлены на выполнение социальных обязательств по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, для последовательной интеграции новых регионов в правовое поле России Кабмин системно реализует меры, нацеленные в том числе на обеспечение устойчивости и сбалансированности их бюджетов. В текущем году на эти цели уже выделено свыше 16 миллиардов рублей. Центр Сбирком России предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, была задумана масштабная киберагрессия, имеющая цель скомпрометировать выборный процесс, однако она не удалась. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы начнутся уже завтра и пройдут 3 дня. Всего запланировано более 2200 избирательных кампаний. Также пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов и депутатов законодательных органов 39 регионов. Депутаты Госдумы предложили ввести мамину зарплату, выплату за труд по воспитанию ребенка до 7 лет в размере не ниже 1 МРОТ. По словам депутатов, материнская зарплата и родительская зарплата – это та, которая положена за труд, который вкладывают в ребенка. При этом ее сможет получать любой из воспитывающих родителей. По словам депутатов, государство должно предложить родителям большую поддержку, так как сегодня декретные выплачиваются 1,5 года, а затем поддержка снижается. Юристы напомнили, что при задержке доставки товара, заказанного на маркетплейсе, с предварительной оплатой покупатель вправе требовать неустойку. Это 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, но не больше самой предоплаты. Такая мера применяется только при предоплате, а если расчет происходит после получения заказа, требования о выплате этой неустойки не действуют. Покупатель также может обратиться за компенсацией через суд, подтвердив фактически понесенные убытки. Также с 1 октября вступает в силу закон, обязывающий маркетплейсы обеспечить возможность оформлять возвраты и претензии через личный кабинет. И Международный олимпийский комитет утвердил реку Фицрой в качестве места проведения соревнований по гребле на летних Олимпийских играх 1932 года. Использовать реку предложили еще в прошлом году, но решение вызвало протесты, так как в ней водятся крокодилы. Их вылов периодически происходит, но речь идет исключительно об особях больше 2 метров. Еще в марте более 500 гребцов подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть выбор места, но пока что никаких изменений не ожидается. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84,51 рубля. Евро 97,50 рублей. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Так, ну, поскорее бы 32-й год и соревнования олимпийские по гребле на речке с крокодилами.
2: Они же будут подгонять, мне кажется, ну, крокодилы.
1: Да, во-первых, это будет зрелищно, а во-вторых, точно будут рекорды, точно.
3: Или у крокодилов будет еда.
2: А если вот крокодил обгонит, ему дадут первое место?
1: Вряд ли крокодил будет соревноваться в скорости, мне кажется, то есть, чтобы обогнать. И для крокодила важно будет догнать. С другой стороны, вот для всех гребцов, ну, тут надо сказать, что они, люди плывут все-таки на лодках. То есть это не то, что они в открытой воде просто плывут, как я понял.
2: Тогда чего они боятся?
1: Для них будет важно не столько прийти первым к финишу, сколько не быть последним, которого догоняют.
3: Да просто прийти, самое главное, вот так вот.
1: На своих, да. Это правда. Да, друзья, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Покопаемся в наших чуланчиках. У нас сегодня примерно такая тема. Вещь, которую я храню на всякий случай. На всякий пожарный случай. Вот что-то вы храните у себя в шкафу, в сарае, в кладовке, в гараже и так далее. Вот повспоминайте, можете заглянуть, чтобы это было вот прям вот свежее у вас такое впечатление от ваших залежей полезных-бесполезных вещей. Саша, расскажи, что ты на всякий случай хранишь.
2: Я храню мантию со своего выпускного и шапочку с кисточкой. Нам их подарили. И я вот ее храню. Зачем-то, не знаю, зачем. Некоторые ребята продали, некоторые дают в аренду. Я вот просто храню. И в целом у меня все платья с выпускного, с детского сада, с 4 класса и с 11 класса тоже у меня хранятся.
3: Прямо у тебя или хранятся дома у родителей?
2: Вот это все дома, а мантия и шапочка у меня сейчас дома.
1: Угу. Подожди, а вот ты сказала, что кто-то продал. Это продают будущим студентам, которым это необходимо самим покупать?
2: Да, да, просто нашему курсу, по-моему, единственному подарили это все. Обычно берут...
1: Остальные сами покупают.
2: Да, и это казалось так бесполезным. Там столько ткани. Не очень много. И вот я это еще...
1: И почем продают?
2: 1000 за 3, где-то так.
3: Ну, а новый сколько стоит такой? Комплект?
2: А вот если не знаю, нам ведь их подарили.
1: Ну, у тебя так прикосновение.
3: Так это бесполезно, на один раз там столько тканей. Мне кажется, в целом это можно сказать про любое платье, которое часто любят девушки надевать только на один раз.
2: Нет, ну это платье, а мантию ты куда наденешь? Ну если только костюмированное какое-то пас.
1: Подожди, нет, Саш, если ты эксгибиционист, то мантии вообще замены.
3: Это во-первых. Во-вторых, сейчас вот Гарри Поттер новый выйдет, и вы сразу можете облачиться и сказать, что вы из Гриффиндора там или откуда-то.
2: Ну хорошо, вот может быть приду.
1: А если постараться, то можно из этой одной взрослой мантии сделать 3-4 детских и продавать.
2: Вот, на утренники какие-нибудь.
1: Конечно. Да. Артур, что ты хранишь?
3: Ну, к слову про детей и детские вещи. Вот детские вещи остаются какие-то. Причем ты понимаешь, что вот они и не той... способности, чтобы кому-то их передать, то есть это они вот немножко пошарканные, может быть, но выкидывать их тоже жалко. Думаешь,
2: на
3: ну,
2: память.
3: Пригодятся, может, когда-нибудь. Да, я подумал, что у меня еще есть огромное количество коробок от техники, ну, от телефонов, от ноутбука. Какой-то крупной бытовой техники коробки я не храню, но вот те, что я думаю, могу перепродать, я их куда-нибудь к себе в дальний шкаф оставляю.
1: Ну, или типа 2 недели пока еще можно вернуть, а потом уже, ну, 2 недели прошли, да ладно, что лежат.
3: Ну, я больше именно исключительно, чтобы можно было продать, потому что вещь в коробке, БУ вещь, как будто оценивается чуть дороже, чем просто вот такая из кармана тебе вытащил телефон, зарядки здесь нету, вот, забирай. А тут ты в коробке, как доказательство, что это был новый телефон, что ты его купил, может быть, там даже чек какой-то остался.
2: Вот не зря хранишь, продуман.
1: Да, в этом есть польза, потому что у меня тоже вот из техники какие-то, знаешь, там старые наушники, проводные наушники, которые раньше входили в комплект к телефону. И вот у меня уже давно разъем не подходит, а наушники, ну как их выкинешь?
3: Ну подожди, ну существуют переходники, тем более, что сейчас это ну, такой микротренд, что люди отказываются от беспроводных наушников и в проводах ходят.
1: Вот я упустил этот микротренд, я не отказываюсь.
3: А он все еще продолжается, Антон, так что ты можешь быть в тренде.
1: Можно присоединиться?
3: Найди переходник, самое главное. Какой там у тебя? Джек на мини-джек, Type-C, что это?
1: Да, беру все. Дайте 2. На всякий случай.
3: Okay.
1: Да, друзья, расскажите про себя. Какую вещь вы храните на всякий случай, бесполезную, по мнению всех окружающих, но невероятно нужную, по вашему личному мнению? Проверьте свои чуланы и кладовки. Расскажите нам. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение. Можете записать голосовое. Все это дело присылайте в тех мессенджерах, где вам удобно. Например, можно в том числе это сделать в нашей группе в ВК в комментариях под сегодняшней темой.

0: Что наши слушатели хранят на всякий случай? Это наша сегодняшняя тема, вещь, которую мы храним на всякий. Так, Даниил пишет. Старый ноутбук, несколько старых смартфонов и кнопочный мобильник Siemens ME45.
1: О, зачем-то.
2: Так это, по-моему, сейчас даже довольно круто, иметь такой кнопочный телефончик.
1: Нет, не круто, Саш.
2: Ну, просто так, для фотосессии, например.
0: Ну, подожди, экстравагантно, Артур.
2: Да.
1: Это либо, ну, в каких ситуациях это экстравагантно? Подождите, ну вот где вы представите, что на вас посмотрят, типа, вау, это что за пижо на него ME45? Погодите, что там?
2: Это как будто бывает эстетика.
0: Саша только что сказал, на тематической вечеринке, как я понимаю, это кинки-вечеринка, туда приходит и всем говорят, а ну-ка сдавайте телефоны со своими камерами. А он достает Siemens такой, а у меня камеры нет. И все такие, вау.
1: А ты представляешь, если на подобной вечеринке как раз-таки в момент сдачи все люди свои вот эти кнопочные телефоны отдают, как на экзамене, а у них где-нибудь припрятан нормальный такой телефон с камерой, который не воспользуется.
0: Они GoPro-шками обвешаны.
1: Или так, да. Тем более сейчас еще есть очки с камерой.
2: Ой, это вообще опасно.
1: Ходить на такие вечеринки.
0: Но, слушай, ладно, это полезные вещи. Мы обсуждаем вещи, которые, в общем-то, кажутся бесполезными, но мы их зачем-то сохраняем. У нас телефонный звонок.
1: Дозвонилась Ольга. Расскажет, что она хранит, зачем и почему. Оля, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Наконец я до вас дозвонилась. Так рада.
1: Ура.
0: Оля, здравствуйте. И, кажется, мы догадываемся, какую вещь вы храните на всякий случай. Но расскажите, что именно?
3: Ну, во-первых, я хочу поздравить. Я просто являюсь администратором одной из творческих групп «Страна вдохновения». С днем рождения!
0: Поздравляем. Тоже присоединяемся.
1: Да, Саш танцует уже.
3: Семилетием, да. Семилетием «Страна вдохновения».
0: Так.
3: Да.
0: Мы присоединяемся, Оль, да.
3: Интересно, почему же вы догадываетесь-то?
0: Не знаю. Чисто интуитивно, Оль.
1: Это только Антон, если что.
3: Ну, дело в том, что я храню аудиокассеты, у меня их много, около 400 штук, и у меня два магнитофона. Магнитофон есть, ну, один прям современненький, 25-го года, вот, а второй
0: кассетный?
3: У меня...
0: Кассетный?
3: Что?
0: Это кассетный магнитофон, который выпустили в 25-м году?
3: Да, кассетный магнитофон, там кассеты, флешка, радио.
1: Ого. Два магнитофона, две куртки замшевые, импортные,
0: и 400 аудиокассет.
3: А еще есть два магнитофон Sharp 1986 года выпуска, и вы не поверите, он работает!
0: Sharp, извините, родной, японский, фирмовый, ага. ну, Оль.
3: Да, я когда была на передаче Андрея Малахова «Песня от всей души» в этом году, в марте, мне сказали, привозите с собой магнитофон и кассеты, и я привезла.
0: Слушали что-нибудь в студии или потом все вырезали на монтаже?
3: Сказали, что будут слушать. Говорят, что там Татьяна Буланова была, Марина Журавлева, группа «Мираж». Я это все привезла, конечно же, еще там помимо еще группы «Золотое кольцо» и «Дилижанс», и
1: что-то там «Каролина».
3: Вот, и, короче, получилось так, что так ничего и не послушали. Я только в гостиничном номере слушала.
1: Понятно.
0: Да, Оль, спасибо вам большое, спасибо. Вот, но кассеты, старые кассеты, аудиокассеты и магнитофон на всякий случай, когда друзья придут, где ты вот старые песни, да, вот группа «Дилижанс» услышишь? Ну где? Не в интернете же ты найдешь, конечно, на кассете. Намного удобнее. Перемотал быстренько.
1: И записал, да, сразу. В каком году ты это делаешь?
0: Друзья, расскажите, какие у вас хранятся вещи на всякий случай. Ну, рука не поднимается, выбросить, отправить в помойку. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Madonna и Two Colors здесь на Европе Плюс. На всякий случай Антон принес нам флешку, и вот пригодилось, какой прекрасный трек на ней. Ну а что храните вы на всякий случай? Слушаем ваше мнение. Слушаем.
1: Привет-привет, ребята. Всем добрый вечер. У меня лежат коммунальные книжки, которые уже использованные. Лежат, наверное, уже года три. И, кстати, был такой у нас случай. Меня мама всегда учила, говорит, не выбрасывай книжки коммунальные. Вдруг, не дай бог, что, чтобы ты могла предъявить, что вот твои книжечки. И на самом деле, да, спустя год у меня приходит задолженность по воде. Я в шоке, вот, но, к счастью, у меня лежат мои книжечки, которые всегда мама говорила, что могут пригодиться. И мы подняли все платежи мои, и оказалось, что ошиблись адресом. Вот так вот пригодились мои книжечки.
2: Коммунальная книжка, кстати, это самосшитая какая-то история, где ты просто вкладываешь эти квитанции?
3: Не знаю, может, какая-то официальная, там, знаешь, управляющая компания, где у тебя отдельно, там, не знаю, газ, электричество, вода, вот это вот все. Но в любом случае, как бы, может, ты сам подшивка квитанции оплачена. С показаниями счета. Mm-hmm. Но это полезная вещь, потому что действительно, я не знаю, вот какие, насколько назад тебе могут предъявить, то есть там, не знаю, там 5 лет, 5-летней давности, что у тебя задолженность, или 3-летней, но вот этот период имеет смысл сохранять, потому что
0: путаница. Это нигде не сохраняется?
2: Подожди, за 5 лет могут поднять какую-то задолженность, сказать, что вы нам не заплатили в 19 году, там, условно.
3: Вот я не знаю, это уже 7 лет. Это уже 7 лет. А, я не знаю, сколько лет, но 3 года точно, а может быть даже и 5 лет. Тут, может, какие-нибудь юристы ЖКХ лучше знают.
2: Вы ЖКХ, вы что творите? ЖКХ.
3: Ну ладно, что, ну потеряли там квитанции, ну что, у вас задолженность 1,5 миллиона рублей. Бывает же, ну похлопайте, у кого такое было. Спасибо. А, друзья, и расскажите заодно историю про вещь, которую вы храните на всякий случай. Звоните нам 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня тему «Вещь, которую я храню на всякий случай». Вот такое забавное сообщение. Я храню газетные вырезки с Дмитрием Оленичевым. Ну, сейчас футбольные болельщики сколыхнулись, я уверен. С тех пор, как он выиграл Лигу чемпионов в составе «Порту». Мне было тогда 14 лет, и я мечтала, что вот я вырасту, он как раз разведется, и я выйду за него замуж. Он развелся, но я уже не хочу, он старый. Но вырезки пока храню.
1: Оу, слушайте, удивительно, что это, ну, во-первых, девушка, да, в свои 14 начала мечтать.
2: Да, необычно, нишевый футбол.
1: Ну, как нишевый?
0: Ну, Оленичев, он крутой футболист, во-первых. Ну и, наверное, он для девушки еще привлекательный как парень, как мужчина.
2: А может, есть какие-то фан-встречи сейчас с ним? И можно,
0: ну,
2: Оленичев
0: сейчас вот недавно, я в новостях видел, он возглавил какой-то российский клуб. Угу. Вот, и я что-то большое интервью с ним читал, у него, естественно, а че, в Спартак, когда придете? Московский. Он сказал, ну сейчас сначала тут надо немножко показать себя, там и Спартак. Так что вы продолжайте сейчас вырезки собирать.
1: Да. А мы послушаем историю Георгия, который тоже собирает что-то, хранит, не выкидывает, что... Георгий расскажет сам. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, в общем, ребят, такая история у меня. Мы храним вроде заезженную тему детскую кроватку нашего первого ребенка. Ага. А ребенку уже 16 лет.
0: О. Вот. Ну, подождите, вы храните...
3: Да.
0: Георгий, извините, тут важный нюанс. Ага. Либо вы ее храните в чулане разобранную, либо он до сих пор таким вот...
1: Буковкой, да. Как пони из шахмат, вот, примерно в таком.
0: Калачиком.
3: Нет, она в пищевой пленке лежит в гараже. То есть история там какая? Мы сначала с женой планировали, когда...

0: ну, следующий ребенок у нас родится, как бы для него. Ага. А, потом уже, когда, ну, время проходило, мы понимали, что кроватка старая, вроде не пригодится, и все, она лежала, ждала своего часа. Итог какой? Сейчас у нас уже второй ребенок, ему 4 года. Ну. Мы, у него уже было несколько кроваток, которые мы уже сломали, подарили, купили новую, а вот та кроватка до сих пор лежит и ждет своего часа.
1: Вы просто до нее не доехали, в смысле, и все?
2: Потому что она для какого возраста вот так, старая кроватка?
0: Ну, она такая же, там от 3, наверное, до 10, но это, знаете, вот та кроватка, наверное, которая у нас с вами была, у меня, вот такая, знаете, ну, советская, которая вот
1: еще перекладина. Там есть наклейки на изголовье? Вот так вот я спрошу.
0: Конечно, есть. Там еще вот эта резиночка такая, как вот от...
1: Кромка с
0: трусов, извините за выражение, с шариками белыми.
2: А почему, Георгий, почему вы не привезете ее и младшего ребенка в эту кроватку не поместите?
1: Не вписывается в интерьер, видимо, уже.
0: Ну, да, вот так получилось. Ну и пользуясь случаем, раз сейчас из меня слышат, возможно,
1: вся
0: Россия, может, да, может быть, кому-то нужна кроватка, и нет.
1: Сама вывоз из гаража, из гаражного корпоратива «Вдохновение».
0: Да, это вот такая вот история, да.
2: Да, спасибо, Георгий, вам за звонок у Артура. Небольшая была оговорка по Фрейду, гаражный корпоратив.
1: Видимо,
2: у любого ведущего.
1: Приглашайте, если что. Воспользуюсь, опять же, я тоже положением, как Георгий.
2: Правильно, правильно. Да, друзья, расскажите про свои вещи, которые тоже у вас хранятся либо в гаражном корпоративе, либо где-то еще в чулане. На всякий случай, хотя случай уже, может быть, тоже, как у Георгия, для кроватки представлялся не единожды, но, тем не менее, вещи вы так и не воспользовались, так она и лежит. Расскажите, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в нашу группу ВК, или можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru.

0: Обсуждаем, вспоминаем сегодня вещи, которые мы храним на всякий случай. Загляните в свой чулан, посмотрите, что там давно-давно лежит, вы не пользуетесь, но и не выкидываете. Расскажите нам, можно по телефону рассказать, можно в сообщении написать. А я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: А у меня слова от аналитиков, которые выяснили отношение представителей разных поколений к накопительству. Но оказалось, что миллениалы чаще других хранят ненужные вещи, потому что им жаль с ними расставаться. А вот поколение Альфа легко с ними расстаются, передают со ссылкой на результаты исследования.
3: Но они слишком юны, мне кажется.
2: У них даже и вещей своих нет, что им, конечно,
0: ну, да.
2: Расставаться, не расставаться. И в целом исследователи объясняют, что в большей степени это характерно для людей, переживших в детстве нехватку или нестабильность, когда вещи становятся гарантией постоянства. И ты просто цепляешься, понимая, что вот в моем детстве такого не было. Угу. Как это можно выкинуть? Как это можно выбросить?
0: Ну, это правда. Очень многие родители покупают своим детям кучу игрушек, каких-то разных вещей. Не потому, что это нужно их ребенку, а потому, что у них такого не было, а очень хотелось.
2: Может быть, да. А, кстати, нет, про зумеры все-таки написано, оказывается. Зумеры и альфа выросли в цифровом мире, где ценность в опыте, а не в обладании, пояснили эксперты. Поэтому они, видимо, просто хранят свои какие-то аккаунты и файлы в облачных сервисах. И вот с ними никогда не расстанутся и никогда не отформатируют эти вещи.
0: Старые адреса электронной почты.
2: Как минимум. Я вот подумал, ну, действительно, кстати, да, вот тоже удалять какие-то файлы, а вдруг пригодятся. Фотографии какие-то, огромное количество.
3: Тем более они ведь не мешают совсем.
2: Да вот мешают, к сожалению, потому что память заканчивается.
3: Ну, можно же на флешку какую-нибудь.
0: Ну, жесткий диск купи.
3: Да.
0: Не знаю, на 4 терабайта, тебе нам на 16.
2: Ну, как вариант, быть может. И что? А потом, вот когда, я просто представляю эту ситуацию, когда будет настроение, чтобы одним вечером вот бы залезть в эти 4 терабайта и пересобрать фотографии.
0: Это уже другое дело, да,
2: пересмотреть эти 20 тысяч фотографий, да, которые были сделаны.
3: Бывает, вот у нас дома хранятся кассеты семейные, и вот мы их оцифровали и посмотрели. Там где-то 6 кассет. И они вот, получается, пригодились, не зря хранили.
0: Я на полпути, я только оцифровал, но пока ничего.
2: Но, между прочим, их есть срок годности у кассет, если вот у видеокассет они размагничиваются. Да. Ага. Да, потому что вот там со временем уже качество портится, и надо делать это прямо сейчас, если вы хотите.
0: Да, друзья, расскажите, какая вещь у вас хранится на всякий случай. Невозможно, вообще нет никакой возможности и желания ее выкидывать, но при этом и не пользуйтесь особо. Звоните нам 745-6565.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: вещи, которые наши слушатели хранят на всякий случай. Такое сообщение от слушательницы Натальи. Мне лет в 5 отрезали огромную косу или косу. И родители завернули в пакет и хранили. А потом я забрала уже в свой дом. И понимаю, что это совсем мне не нужно. Ну, детская коса из волос. Но выбросить рука не поднимается. Вдруг силу свою или здоровье выброшу. Умом понимаю, что все это ерунда, но внутри что-то останавливает.
1: Слушайте, ну это же подушка финансовой безопасности тоже своеобразная.
2: А, кстати, да.
1: Их же можно сдать. Ну вот вы оцените на вес, сколько это примерно? Сколько весит эта самая коса? Килограммчик есть?
2: Да, ну, может, они кому-то пригодятся. Или
1: так, килограмм волос.
0: Ну, подожди, на днях девушку задержали, она приехала, у нее 53 килограмма волос натуральных. И это оценили что-то в 2 миллиона рублей.
1: Слушай, килограмм натуральных волос стоит от 100 до 450 тысяч рублей.
2: Ого.
0: А у вас еще винтажные волосы, детские. О, это же вообще...
1: Поэтому да, не выкидывайте, не выбрасывайте, пусть лежит. Да, пригодится, не пригодится,
0: неважно. Кто-то в слитках золота, вы в детских косичках храните.
1: Ну, к слову, я вот сейчас подумал, раньше, я помню, в моем детстве было огромное количество этих объявлений где-нибудь на столбах, там, куплю волосы дорого. Сейчас такого нет, вот если есть потребность волосы продать, куда идти?
0: Непонятно, Артур.
1: Непонятно.
0: Нет у меня ответа, прости.
1: Волос у меня тоже нету для такого количества, что прям продать. Да, зато есть Вероника. У Вероники есть история. Вероника, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, всем здравствуйте. Хотела рассказать просто то, что давно хранится, иногда не то чтобы пригождается, а то, что иногда приятно посмотреть на это, открыть и кое-чем вспомнить. Это я про плакаты, знаете, были журналисты.

0: Ку, Браво. Вот. Я хранила и храню до сих пор плакаты, плюс еще делала вырезки, в тетрадку вклеивала. Я была, ну, до сих пор являюсь безумной фанаткой группы Smash. Сейчас это, конечно, Сережа Лазарев, Влад Топалов. И у меня порядка где-то, ну, трех точно вот таких огромных тетрадок с вклейками. Там каждая новость, какая есть, я сразу вклеивала. И огромная топка вот этих плакатов. И настолько, ну, приятно иногда посмотреть, поностальгировать, ведь не лень было.
1: Это же вы по факту, вот как будто бы телеграм-канал вели, да? Фан-сообщество.
0: Ну, по тем временам, кстати, да. 2003-й, там,
1: тире. Делали репосты новостей, вклеивали себе.
0: Да, ну, что-то типа того, да. Я
2: Вероника. Чувствую,
0: на самом деле, даже... Да.
2: Да, Вероника, извините. А вы продолжаете сейчас собирать уже не про группу Smash, а отдельно про Сергея Лазарева, отдельно про Влада Топалова?
0: Ну, век современных технологий, к сожалению, это только лайканье репостов, там, ну, сохранение в закладках, но уже не в таком формате.
1: Как, вы относитесь, тоже? Как вы относитесь к Регине Тодоренко?
0: Да нормально, я все, вполне приятно отношусь, талантливая девушка, они вообще...
2: Ну, может, не для нее мы наш цветочек-то растили, знаете
0: ли. Не, я очень за них рада, я, собственно, очень рада, что у них трое прекрасных мальчишек, и у Сергея две замечательные, двое детей, дочка и сын, я тоже очень за него рада, это очень прекрасно, что они, наоборот, имеют продолжение себя, и не только в творчестве, но и, скажем так, как... семья, дети, это очень круто. И знаете, как прекрасно иногда сесть в воспоминания, полистать, и ты думаешь, блин, как было круто. Это вот своего рода действительно телеграм-канал.
2: Это правда, да. Вероник, спасибо большое. Очень тепло вы прям рассказали, да. Ну, я думаю, что и парням приятно, что такие поклонницы, которые и через годы пронесли симпатию, и так вот еще положительно, позитивно относятся к нынешней жизни. Ми-ми-ми. Друзья, расскажите, у вас какие вещи хранятся на всякий случай. Может быть, тоже вы нет-нет, да и достанете, чтобы смахнуть набежавшую слезу. Может, просто у вас где-то в чулане валяется уже давным-давно, а вы все забываете выкинуть. Расскажите про такое. Звоните нам, можете записать голосовые сообщения. Голосовые закидывайте в группу Европа Плюс в ВК.
3: На Европе Плюс.

0: обсуждаем сегодня тему, вещь, которую я храню на всякий случай. Я вот подумал, наверное, у многих есть такой знакомый, который уже машину продал, а зимнюю резину до сих пор хранит, например, на балконе. Тоже так, на всякий случай. И мне стало интересно, вообще, в принципе, на балконе можно хранить резину? Я решил спросить в чате с Алисой. Она не только развлекает, но может отвечать на практические вопросы. И вот разбор вопроса на серьезном уровне от Алисы AI.
1: Что пишет?
0: Хранение шин на... Я должен был, да, голосом еще озвучивать. Хранение шин на балконе – задача со звездочкой, потому что главные враги резины – это солнце, перепады температур и влага. Но если балкон – единственный вариант, можно минимизировать вред.
1: То есть, в принципе, можно, но что-то надо делать. Что делать-то?
0: Да, и Алиса AI дает конкретный скрипт. Шины без дисков, если храним только вертикально, раз в 1-2 месяца нужно поворачивать на четверть оборота. На балконе нужно накрыть от солнца, но не наглухо, потому что нужен воздухообмен. И еще желательно поднять с пола на какой-нибудь поддон или на доски положить, чтобы не было влаги.
1: Капризные какие шины, ухаживать за ними еще надо.
0: Я, кстати, подумал, у меня хранились в гараже колеса, и вот то, что их нужно, то, что нужен воздухообмен, да, я там, у меня они были в целлофане, но я раскрывал пакет, чтобы, ну, дышали колеса. А вот переворачивать, это же правда логично, чтобы они, ну, не проминалось, не прогибалось резина.
1: Они на дисках у тебя были или только шина, только резина?
0: У меня и такое, и я просто как поставил, так и поставил до следующего сезона.
1: Ну, потому что, по-моему, вот с дисками их надо как раз-таки класть уже прям вот на пол. Чтобы они лежали.
0: Горизонтально?
1: Да, потому что там как-то давит.
0: Вопрос для следующего промпта, запроса. Да, друзья, расскажите, какие у вас вещи хранятся на всякий случай, что именно и почему вы не можете выкинуть. Звоните нам 745-6565.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее обновление узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
1: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Tour Motors».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Мы сегодня обсуждаем тему в Show Rush — вещь, которую я храню на всякий случай. И наши слушатели, как те самые Плюшкины гоголевские, что-то хранят, всякие штуки, вещи, которые, ну, очевидно же, любому здравому человеку, что это никогда не понадобится, но нет, внутри сознания наших слушателей совсем другая вселенная. Вот, например, Маша рассказывает. Это тема про моего мужа. Он чего только не хранит. От сломанных электроприборов до дырявых носков. Одно из такого – старые межкомнатные двери, которые остались после ремонта. Они занимают половину прихожей. Он все собирается вывести их в гараж, но это тоже проблема. Они же не поместятся в легковушку. Так и стоят уже года два.
2: Ничего себе, как это вы допустили, чтобы в прихожке двери...
3: Терпеливая жена. Их можно как-то использовать для какого-нибудь этюда разыгрывать, например, посреди комнаты.
1: Этюда?
3: Тот входит в дверь.
1: Я сейчас хлопну дверью!
2: Для КВН с Кустема какого-нибудь, да? В качестве реквизита.
3: Да, например.
2: Случай в прихожей.
3: Не, ну дверь — это как будто круто, как будто можно как-то и применение найти. Но только непонятно как.
1: Да. Да, но зависит от того, насколько они были хороши, потому что если они делали ремонт, может, это были какие-то базовые вообще, знаешь, такие двери, которые картонкой практически, ну, такой прессованный картон обшито, и, может, еще там самоклейка.
2: Ну, забавно, что они... Саша задумалась такая, типа, ну, это же вещь, в конце концов, ну, как выкинуть-то?
3: Ну, как будто можно, как, ну, непонятно.
2: Напомним, ты выкинула старую кровать!
1: И... Ну, это же не дверь все-таки. Потому что дверь, а дверь можно положить на стопки книг на 4, и будет тебе кровать новая. А еще на двери, извини, Артур, можно же зимой кататься с горки.
3: Вот, кстати, я тоже подумала, там сразу много народу может сесть, и вот так и не
2: сесть. Еще сразу много народу можно этой дверью сбить, чтобы освободить место.
3: На кровати, кстати, тоже можно было ездить.
2: Скажите мне, пожалуйста, где вы будете кататься, я туда никогда не пойду, если вы там будете это делать на двери.
3: Ну вот Юля нам пишет: у меня лежит пеленка с вышивкой, в ней крестили моего мужа, пеленку эту забрала домой от сверкрови, и вот уже в ней мы крестили нашу дочь. Эта пеленка как реликвия, передается из поколения в поколение. Ну, тут понятно, да, почему не выпросили.
1: И вот будет вот такой вот, вот тоже тут понятно почему, но не ясно зачем. Ирина пишет: я храню самую бесполезную вещь — свадебный букет. Мама так сказала. Какая же я оказалась послушная дочка. И вот уже 26 лет в браке.
2: А он уже такой сухостой букет. Получается, да? То есть он, ну, не рассыпался.
1: Да. Икебана.
3: А что за... Его же бросают, свадебный букет, чтобы девушка ловила.
1: Да, но настоящая хозяйка потом подойдет к этой подруге и сказала: да, ты в течение года выйдешь замуж, а букетик-то верни.
2: Да, тем более, что, ну, это, наверное, сейчас, конечно, используют какие-то фальш-букеты для бросания. А настоящие хранят. А зачем? Да, какая цель-то?
3: Да, как его хранить?
2: Что это типа вот символ вашего брака, как домашний очаг, когда из дома пропадет этот букет
1: свадебный. Когда завянет последний тюльпан?
3: Ой,
2: но случится через неделю уже.
1: Расскажите, да, как мама аргументировала, почему нужно хранить? Я, честно говоря, я впервые слышу, что надо вот именно семейный букет. Букет свадебный. Я слышал, что хранят часто там, не знаю, свадебный костюм, особенно свадебное платье, там фата, если фата была. Это да, но букет я не слышал.
2: Ну, справедливости ради, костюмы и платья, они дорогие. Их выкинуть, ну, правда, жалко. И продать тоже странно.
1: Ты не видел хорошие букеты, Артур.
2: Это тоже, да. Тут тоже можно, конечно, разыграться на все деньги. Так, а у нас можно проголосовать в голосовании, где вы храните свои старые вещи, которые лежат на всякий случай. Варианты есть такие: в гараже, в кладовке, арендуйте специальное место где-нибудь, ну, опять же, арендованная кладовка, именно для того, чтобы вот хранить там вещи, которые выкинуть жалко, и все. То есть специально прям платите деньги. На балконе, у родителей, на даче, да везде. Или вы не храните чужие вещи. Точнее, свои ненужные вещи не храните. Такой пункт тоже есть. Голосуйте. В финале часа подведем итоги и выберем самое распространенное обиталище всех этих вещей, которые когда-нибудь пригодятся.
1: Да, друзья, голосуйте и рассказывайте чуть подробнее про вещи, которые у вас хранятся на всякий случай. Что это такое, для чего, почему вы не можете это выкинуть и для чего-то храните. Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.

0: Вещь, которую я храню на всякий случай. Это наша сегодняшняя тема. Друзья, разбираем завалы в чуланах и кладовках. Расскажите про содержимое ваших. Можете по телефону, можете написать нам текстом или записать голосовое. А я прямо сейчас передаю слово Александре.
1: Это Rush.
2: Саша, в тему.
3: Ребята, давно ли вы были на конференции?
0: На какой-то определенный, конкретный или вообще абстрактно любой?
3: Ну, в целом, да.
4: Конференция по ненужным вещам?
0: Не очень давно. Несколько месяцев, да.
3: А вот совсем недавно в штате Аризона прошла первая медицинская конференция по зомби-апокалипсису.
0: А я как раз вот на ней был.
3: Ну, значит, ты, Антон...
0: Приглашенным зомби.
4: Ты и Стас Ярушин. Зомби, зомби.
3: Да, это мы. Там выступила любимая нами психолог Афина Актибис. Ну, ладно.
4: Мы помним, любовь.
0: Никогда не знаешь, что расколет Сашу, да?
4: Фамилия всегда и везде. Вот что я рассказываю.
0: Актибис?
3: Актибис. В общем, нам предлагают...
4: Как еще раз, Саш? Афина как?
3: В общем, выступила психолог.
4: Актибис?
3: Да. Она предложила представить, что зомби наступают, чтобы участники конференции пересмотрели свой тревожный чемоданчик на случай чего, например, каких-нибудь ЧС. Угу. И сразу спойлер, в любой непонятной ситуации она сказала, что нужно будет использовать свой мозг, именно он придумает применение различным предметам.
0: Так, то есть и надо вот... мозг на всякий случай хранить, да?
3: Да, и вот прямо сейчас он вам понадобится, то есть его вкл. И представим, что вы...
4: То есть Саша предполагала, что все это время он был в режиме выкл все-таки. Спасибо, коллега.
3: Представим, что мы в Аризоне. Я, Афина, буду называть вам те самые предметы.
0: Простите, как ваша фамилия, Афина?
4: Представьте с полным именем.
3: Она меня почему-то не смешила до этого. В общем, будем с вами называть предметы, которые валяются без дела, а вам нужно будет придумать им применение во время... В общем...
0: Зомби-апокалипсиса.
3: За светом. И мы проверим, совпали ли ваши ответы с Афиной. Итак, первая вещица — это метла. Вот как бы вы ее использовали, не банально, не в качестве того, чтобы подметать.
0: Я знаю. Я сажусь и улетаю.
4: А как только зомби, например, проверит мою комнату и уйдет, я начну подметать. Видите, есть поговорка, как только человек ушел, не надо подметать, потому что плохо станет. А я начну подметать, и зомби станет плохо.
3: Кстати, вот да, примета. Но вот совершенно не это говорили нам на конференции. Там сказали, что метлу можно использовать как посох, если вы собираетесь преодолевать большие расстояния. А вы будете идти пешком, потому что...
0: Я даже дальше пошел. Я не пешком, а полетел на метле.
3: Ну, если она у тебя взлетит, то можно в целом. А также ей можно будет проверять дорогу на наличие ловушек различных, ям и ядовитых тараканов-мутантов.
4: Так.
3: Следующая вещь, которая нам пригодится, это скотч. Супер многофункциональная вещица. Вот подумайте, как можно его использовать вот в критической ситуации.
0: Кого?
3: Скотч.
0: Скотч?
4: Можно с помощью скотча использовать его для эпиляции, чтобы у тебя аэродинамика повысилась, и ты быстрее убегал от зомби.
3: Вау, вот это мысля, Саша, а вот этого не было на конференции.
0: Сейчас ты поняла, что у нас с Артуром разные скотчи. У Артура скотч липкая лента, у меня скотч виски. Да.
3: Окей, Антон бы пил, а Артур бы бежал. Но скотч. Его можно, в общем, использовать для создания маленького складного стакана для воды. Сказала нам Афина.
4: Антон, это все-таки ближе к тебе, судя по всему.
0: А там написано прям для воды, Саша, или скотч для скотча?
3: Нет, именно для воды, для каната и головного убора для дождя.
4: А рядом с Афиной Актибис Тимура Кизякова не было, случайно?
0: А зачем ты сам произнес фамилию, а не Саша?
3: Также скотчем можно будет заклеить ранку, но вот ненадолго он нам поможет.
0: Давай так, я в кино вот я смотрел, что зомби очень реагируют на звуки, поэтому скотчем нужно заклеивать себе рот, чтобы звуки не издавать. Вот.
3: Мне кажется, ты и так будешь бояться. Пикнуть даже.
0: Но есть люди, которые боятся и вот так вот. Это нам не подходит.
3: Ну да, кстати говоря. Ну и последняя вещица — это губная гармонь. Что бы вы с ней сделали?
4: Сыграл бы песню Стас Ярушина. Зомби, зомби. Она отпугивает зомби, говорят.
3: Можно
0: я бы использовал как средство от панических атак. Вот когда паническая атака, рекомендуют дышать в какой-нибудь там бумажный пакет или целлофановый пакет. Я бы дышал в губную гармонику.
3: Ну, ваши варианты оба верны. Ее нужно использовать по назначению. Взять ее с собой, когда станет скучно. Вот такие вот вещи.
0: А обычно во время зомби-апокалипсиса такая скукотень.
3: Ну, там же никого нет, и ты один сидишь. Хоть на гармошке поиграешь. А если... Спасибо. А если помимо метлы, и гармонии у вас что-то еще лежит без дела, то записывайте нам голосовое сообщение на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в сообщество ВКонтакте.

0: сообщение от наших слушателей, что они хранят на всякий случай. Так, такое сообщение. Топор. Прекрасный набор. Топор, пачка соли и метровая доска. Саш, есть какие-то версии?
1: Судя по всему, зомби-апокалипсис человек точно готовился. Причем в данном случае у него более практичные вещи.
2: Ну, кстати, вообще, да.
0: Да, топор, понятно? Пачка соли и метровая доска лежат в багажнике автомобиля. Кто-то посоветовал, когда я купила машину, положить на всякий зимний случай. Гололед, если. Ага. Как бы вот нарубил валежника, там солью лед растопил, доску, чтобы из грязи выкарабкаться. 10 лет лежат, ни разу не понадобились, но переехали из старого багажника в новый. По скриптам живу за городом.
1: Ну, видимо, здесь действительно иногда требуется какая-то на всякий
0: случай. Ну, может,
2: не пригодилось уже, сколько лет лежат.
0: У меня лежит мультифункциональный нож и фонарик, который тоже в машине на всякий случай. А вдруг?
1: Ну, лопаты я бы завелся, к примеру, потому что вот последняя снежная зима в Москве, она прям заставила купить лопаты и положить ее в багажник.
0: Да, может. Особенно, вот опять же, наша слушательница, да, упомянула, что она за городом живет, там как раз очень даже может быть кстати.
1: Да. А у нас телефонный звонок. Владимир дозвонился, расскажет свою историю, что он хранит и никак не выкинет. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Храним мы с женой бутылку шампанского запечатанную уже 25 лет со свадьбы. Так. И вот каждый год открываем и не знаем, можно ее выпить или нет. Сейчас уже прошло 25 лет.
2: Подождите. Она наполненная до сих пор.
0: Владимир, каждый год открываете или каждый год достаете посмотреть ее запечатанную?
3: Достаем ее, посмотреть и боимся выпить.
0: Ну, уже история. То есть у вас 25 лет назад была свадьба, и вот с тех пор бутылочка шампанского.
1: А там записки никакой не было к ней прикреплено? Типа открыть там, не знаю, на серебряную свадьбу, на золотую. Открыть по поводу какого-то определенному.
3: Нет, это мы сами решили сохранить. И вот возим. У нас свадьба была в Стерлитамаке, сейчас живем в Нижневартовске. И вот так и...
0: Но... Владимир, знаю, какие у вас веры? Во-первых, удивительно, что у вас после свадьбы осталась непочатая бутылка шампанского. Окей. Что вы думаете с ней делать? То есть как вы, на золотую свадьбу ее отложите? Или какой-то еще другой повод у вас будет, вы придумали?
3: Да, на свадьбу детей хотим открыть. Но не знаю, мы ее можем пить.
1: Владимир, я придумал, как использовать бутылку шампанского так, чтобы и не пить, и повод был хороший. Вам надо всего-навсего купить яхту, ну, либо лодку какую-нибудь. И первый запуск, аборт этого корабля, бум, свое шампанское, разбить, чтобы отправить его в плавание.
0: Так обычно, да, типа, как это называется? Да,
3: вариант хороший, либо колесо машины тоже новое, если представится такая возможность.
0: Очень, да. Очень внимательно, чтобы именно в колесо попала бутылка. Да, Владимир, спасибо за звонок, но это интересно. Бутылка шампанского, кстати, да, вот Владимир тоже задается вопросом, а можно ли пить шампанское спустя столько времени? Да, если там на свадьбу детей открыть или что-то еще, я не знаю.
1: Там обычно пишут, что срок годности не ограничен, но люди говорят, что все-таки условия хранения должны быть выдержаны.
2: Можно там... вылить и как фазу потом использовать. Ну, если не хотят, вы просто можете.
1: Да, жаль, что Владимир уже отключился.
2: Он бы... Он слышит.
0: Идея прекрасна, конечно, да. Вот купили бутылку Шато Марго 1744 года. Ну, как бы, фиг его знает, старое такое вино.
2: Ну, если пропал. Ну, немного попробовать, если нет, то...
1: А вас красиво.
0: Гвоздика идеально встает.
1: Искусственная, причем, знаешь, такая.
0: Заходит. Ой, друзья, расскажите про вещь, которая у вас хранится уже много-много лет. На всякий случай. Вы ею не пользуетесь, но не выбрасываете. Звоните 745-6565.

0: вот эти всякие там старые техники, тем более, что здесь, я так понимаю, кто-то увлекался, не знаю, из родственников, из предков кто-то фотоделом.
1: Вот Лена пишет, билеты на разные мероприятия, начиная от билетов на сельскую дискотеку, заканчивая билетом на КВН. Сразу ностальгия по веселым временам. Мне кажется, вот многие билетики хранят.
2: А я еще храню, я вспомнил эти бейджики аккредитации с разных мероприятий.
1: И много у тебя?
2: Нет, что-то выкидывается, 3? Что-то остается.
0: Да, у меня тоже какое-то время я не знал, куда девать, а потом я подумал, о, буду коллекционировать.
2: Ну, там просто на некоторых есть прям твоя фотография, думаешь, ну что-то как-то вот выкидывать.
1: Ну да.
2: Жалко, что ли?
1: Можно, а второй раз нельзя куда-нибудь заявиться? Например, тебя не пригласили на это мероприятие, но в прошлом году ты ходил.
2: Там год, к сожалению,
0: написан.
2: Ты по
0: старому бейджику?
1: Ну, ты год замазал.
0: Замазал пальцем, закрыл такой, и все.
1: Ну, если у них дизайн не изменился, то кто там будет усматриваться?
0: Ну, как вот обычно с кредитными картами. Просто берешь чужую кредитку, закрываешь пальцем имя человека.
2: А с паспортом так же работает, Антон? Ну, если ты чужой паспорт нашел, ну, просто фотографию так вот пальцем приложил.
0: И говоришь, дайте мне микрокредит. Да,
2: можешь даже ездить куда-нибудь за рубеж, там нормально работает. Да, Саш?
0: Но это нужно загранпаспорт. Нюанс.
1: Немножко.
0: В Армении, по-моему, по-российскому говорят. Можно.
2: Главное захотеть. Да, дозвонилась Катя, захотела нам рассказать историю не про себя, кстати говоря. Катя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Катя. Расскажите, про кого у вас, кто у вас хранит вещички?
3: Я хотела рассказать историю про свою свекровь. Вот сама лично ничего не храню, стараюсь все выбрасывать, расхламляться. А она хранит, ну, просто вообще все. Когда-то давно она делала ремонт, у нее осталась плитка одна или две, по-моему, одна. И вот она ее бережно хранит и все время говорит, ну, вот вдруг я в ванной разобью плитку, и вот она мне пригодится. Так же, как там начатые обои, какие-то доски. Она даже в своем доме сделала пристройку, ну, как веранду, и думала, что там у нее будет мебель красивая стоять, она будет сидеть, кофеек пить. В итоге это дополнительное место для хранения всего, что только можно.
0: Да, но с другой стороны, Кать, это ведь правда, вот, ну, про плитку я подумал. Действительно, бывает такое, что плитка отвалилась одна? Бывает. Фиг вы найдете плитку, которую вы покупали, не знаю, там, даже 5 лет назад, не говоря уже там 10-15. А тут хранится одна-две штучки, раз, и заплаточку.
3: Ну, не знаю, по-моему, это не очень хорошая идея.
2: Поэтому так и называется же, на всякий случай. Случай может быть всякий, и он случай, чтобы он случился как-то неожиданно, однажды.
3: Мы знаем, как это называется, у этого есть название.
0: Отдайте название.
3: Плюшкин Катя, называется.
0: Как... Плюшкин это называется. Угу. Точно.
2: Или плиточкин, да, в данном случае.
0: Спасибо. Спасибо большое за звонок. Да, но... Ну да, ладно.
2: С другой стороны, а что, у нас балконы не такие, что ли? Тоже все, наверное, думали, вот на балконе поставлю кресло, буду пить кофе по утрам, смотреть на рассвет. А в итоге ставить там лыжи, холодильник какой-нибудь.
1: Ну, можно и присесть там где-то. Ну, на плитку поставить чай.
2: Уже вайбик не тот, Саш. Слышите, как этот рефрижератор работает. Лыжи падают тебе. Да.
0: Да. Друзья, расскажите, какие вещи вы храните тоже вот так вот на всякий случай. Звоните нам 745-6565.

0: Вещь, которую я храню на всякий случай, наша тема. Анастасия пишет. У меня, пишет Анастасия, есть коробка со школьными дневниками с 1 по 11 класс. Каждый раз, когда ее открываю, понимаю, что они мне не особо нужны уже. Но чем больше времени проходит, тем грустнее с ними расставаться. А места много занимают. Вот так и храню их уже 8 лет.
1: У меня тоже, кстати, все дневники сохранены.
2: И у меня у родителей есть мои дневники.
1: И сестра Адя с первого
2: класса.
1: Мои
2: мысли, мои дневники.
0: У меня тоже где-то хранятся, и они мне пригодились ровно один раз. Я показывал сыну, как я в его годы. Оказалось, что не настолько круто, как мне это казалось, честно говоря.
2: Я тоже. Потому что у меня там огромное количество было разных замечаний, особенно по поводу поведения. То есть все хорошо было с обучением, да, с оценками, были пятерки, ну там, типа, бегал по парте, что-то еще случилось, подрался с мальчиком, поведение 2, и я не хочу показывать дневники своему сыну.
1: А у меня все хорошо, но пока не показывала я.
0: Можно я твои покажу своему сыну? Там можно исправить фамилии, там как-нибудь что-то еще? У тебя там нету цветных каких-нибудь пони, ты единорогов не наклеивала?
1: Конечно, есть.
2: А какой у тебя дневник, кстати, был? Вы помните свои дневники?
1: С собаками у меня были разными.
2: Антон, ну, а у тебя?
1: С кошечками.
0: У меня был бы обычный дневник. Но у нас не было такого, что можно выбрать такой, обложка такая, сика. У меня просто обложка,
1: зеленый
0: дневник.
1: Какой-то.
2: Я просто помню, у меня дневник был еще такой, что на задней стороне там были специальные коды для того, чтобы установить гудок на свой телефон. Всякие рингтоны там продавались в свое время. И ты там сидел, смотрел так. Значит, звездочка 3-3-5. Можно поставить песню «Многоточие».
0: На последней страничке этой обложки, да?
2: Ну да, сзади. То есть вот обложка. И вот на обратной стороне. И там такая большая таблица.
0: Небольшая надпись 11 копеек, по-моему.
2: Сделано в РСФСР, да?
0: Издательство Минпросвещения. Друзья, расскажите, какую вы храните вещь на всякий случай. Звоните, пишите.

0: Какие вещи наши слушатели хранят на всякий случай? Наталья пишет: «Ой, я в своей домашней швейной мастерской храню всякую мелочевку. Пряжки, обрезки ткани и кожи, бусины, даже старые вещи, которые шила сама. Ну, потому что вынашивала, творила. Вдруг пригодится. Храню более 10 лет. Складирую, перекладываю, мучаюсь. Видимо, не особо и нужно. Но вот самая ирония в том, стоит что-то выбросить, и это немедленно тебе потребуется в новом швейном проекте или ремонте другой вещи».
1: Вот это правда, закон подлости. Постоянно, когда что-то выбросил, вот оно тебе нужно. То, что не выбрасывать, тем более это ваш труд, мне кажется, не стоит.
0: Конечно.
1: А вот Таня нам пишет: «Старые зарядные устройства. Мне кажется, я могу зарядить любой телефон любых времен».
0: Вот, у меня тоже валяются зарядники, которые уже там разъемы вообще не нужны. Помните, был у
2: тоненькой ноги
0: телефонов? Вот тоненький, да, да, именно. Ага.
2: Еще какие-то разные были.
0: Артур? Могу отдать, у меня есть. О, у меня, кстати, даже телефон этот, я забыл, какая модель, которая с клавиатурой QWERTY.
2: Это тоже Nokia, кстати, какая-то была.
0: Да-да-да.
1: Ты же можешь его зарядить и посмотреть, что там у тебя в заметках. Что
0: класс.
1: Было в голове в твоей.
2: Ты можешь стать нишевым, Антон. Подключишь свои беспроводные, точнее, проводные наушники со старым разъемом, и все.
1: Не выбрасывай.
0: Как это увлекательно, друзья.
2: Сядешь на подоконник, заваришь себе какао с маршмеллоу и будешь думать:
0: ого-го, как это мне кажется классным.
2: Так, Мария дозвонилась, расскажет свою историю, что она хранит и не выбрасывает. Маша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята.
0: Здравствуйте,
3: Мария.
0: Расскажите скорее.
3: У меня случилась ситуация, что у меня появился приемный сын, при этом у меня своих было двое. И мне пришлось построить новый дом.
2: Так.
3: И когда мы его строили, мы вообще ничего не выбрасывали. Никаких обрезков, никаких остатков, никаких там ваты, стекловаты, деревяшек. Ничего не выбрасывали, все когда-нибудь пригодится.
2: То есть вы рядом еще можете маленький дом построить, то есть такой же, какой был у вас, да?
3: Ну, к счастью, мы уже построили рядом курятник.
1: А есть место для хранения этого всего добра, которое осталось?
3: Ну,
2: курятник.
3: Да, есть. Холодный чердак. И территория рядом. Но
0: да,
3: Мария,
0: то есть вы имеете в виду, что у вас вот все, что может понадобиться при последующем ремонте, если там плитка, паркет, обои,
3: да,
0: что-то еще,
3: да,
0: а у вас остаточки.
3: Именно так, у меня лежит плитка, у меня сейчас залит бордюр такой, знаете, как будто бы, ну, как поребрик, по-питерски буду говорить.
0: Бордюр как поребрик.
3: Он уже залит, и для него уже есть плитка, которая осталась от той, которая дома лежит.
0: Я уже всё пристрою. А пришлось бы ехать, покупать, выбирать. Вот это вот самое сложное, выбирать.
3: Пришлось бы этого просто не делать.
0: Ну, Мария,
3: не знаю. Бордюры бетонные, и ладно. А тут придется облицовывать.
0: А тут поребрик, тут с плиткой.
2: Вы
0: конечно,
2: говорите, как в московский ЖКХ. Бордюры. Нет, мы его поменяем заново.
0: Да, и чтобы было с плиткой.
3: Мы наш поребрик облицуем плиткой.
2: Хорошо.
0: Правильно. Да, Мария, спасибо. Спасибо за звонок. Да, спасибо. Слушайте, но тут самое главное, что есть где хранить, да? Потому что вероятнее
2: всего...
0: Пока
2: есть где хранить. Давайте вот так вот обусловимся. Потому что...
0: А ты думаешь, что будет разрастаться?
2: Ну, в своем доме, ты знаешь, вещи появляются и появляются. И вот это вот ощущение бесконечного пространства, но рано или поздно заканчивается.
1: Ну, потихоньку же все в ход идет, так что нормально.
0: Нет, к сожалению, вот не всегда. А еще если ты живешь и в городской квартире, а дом у тебя типа как дача, то ты из городской квартиры еще туда перевозишь. Типа, а так, это на дачу. И там как черная дыра. А, друзья, расскажите про себя, какие вещи вы храните на всякий случай. А, можете написать текстовое сообщение, например, в группе Европа Плюс ВК в комментариях под сегодняшней темой.

0: Тедди Свимс и мистер Know It All здесь на Европе Плюс. Мистер, который все знает, точно знает, куда пристроить ненужные вещи, а мы вот не знаем, поэтому храним их дома. Обсуждаем сегодня эту тему, слушаем ваши сообщения.
1: Добрый вечер. Я храню такие документы, как УЗИ, к примеру, моих почек 5-летней давности. А может быть, они, конечно, уже изменились, но выбросить жалко. И я все время думаю, мало ли, может пригодиться. Или УЗИ своих детей. Одному уже 11 лет, а другому 9. А УЗИ еще когда они были в утробе и не очень значимое, тоже храню. Вот у меня целая стопка документов таких. Селезенка, почки, печень.
2: Чтобы узнать тебя со всех сторон, да, изнутри и снаружи.
3: Как говорится, медицинский архив. А вот у Николая забавный тоже, что он хранит на всякий случай. Лосиные рога. Они были у родителей в квартире, как вешалка для шапок. А потом, когда был женат, висели дома на стене. После развода забрал, лежат.
2: Как двусмысленно прозвучало.
3: Я тоже стараюсь удержаться от комментариев. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования. Тоже оставьте свой голос, интересно, что там получится.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров.

0: товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Европаплюс.ру.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: классный солнечный трек. Shine от Хьюжеля, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйдена Мартина. Вот такая большая компания собралась и исполнила нам эту песню. И большой компанией вы проголосовали в нашем опросе. Мы спрашивали, где вы храните свои старые вещи, которые лежат на всякий случай. Но оказывается, не очень много людей, которые не хранят в целом ненужные вещи. Таковых всего 15%. Вот, 10% используют для этих целей балкон. Так что не суждено, видимо, попить кофе в уютной обстановке. Да, 13% в кладовке, что, в общем-то, нормально. 1% слушателей арендует для этого специальное место, потому что дома оно уже закончилось. Но абсолютное большинство делает это да везде. Да и дома, и, судя по всему, у родителей, и на балконе, в гараже, и даже в шкафу на самой видной
1: полке. Но мы выяснили, что это нужные все-таки вещи.
0: Да пригодится, конечно. Конечно, пригодится.
2: Когда-нибудь, где не в этой жизни, не для нас, для детей, для внуков, может быть.
1: Приданные.
2: Наверняка. Пригодится, да. Эти друзья, мы прощаемся красивые. С вами. Да, прощаемся до завтра. Примерно через неделю с небольшим, живой завтрак. Бригада У будет в прямом эфире в клубе все это делать. Весь свой эфир прямой. А завтра к ребятам придет Лирик. Так что не пропустите с утра. В 9 утра включайте бригаду У. Обязательно его послушайте, задавайте вопросы. Прощаемся до вечера. До завтрашнего. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 21:00.

Надеюсь, этот трек мы с тобой обязательно услышим 25 числа на живом завтраке с бригадой У. Это уже состоится очень скоро, на следующей неделе, поэтому готовься. Богдан Медведи и его Count on Me. Кстати, кроме Богдана, на живом завтраке обязательно будут и другие классные артисты Айова, Тима Белорусских, Звонки, Лирик, Баиндия, Вэл, Вики, круассаны, кофе, подарки, игры. Ну, в общем, все, что душе угодно, будет на живом завтраке. Обязательно приходи сам и приводи своих друзей. Вход свободный.

Лидер Экса, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Отличный трек, классный трек, который может добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Не без твоей помощи, естественно. Заглядывай, время еще есть. Европаплюс.ру в раздел Еврохита. Голосуй, поддерживаем. Ну и завтра, естественно, будем слушать, что у тебя получилось. Все произойдет с 14 до 16 в Москве здесь на Европе Плюс. И, конечно же, в субботу мы сделаем для тебя повтор. Повтор с 16 до 18. Ну и в 11 утра, кстати говоря, в субботу ты можешь еще и посмотреть это на Муз-ТВ.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс только суперхиты, например, абсолютно летний. Это Мизмо и

0: Я думаю, что он станет одним из главных этой осенью. Чуть раньше Зара Ларсон. И это, ну, просто галдешник. Lush Life. Какая приятная музыка здесь на Европе Плюс в ближайшие 30. Оставайся с нами и послушай ее всего.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
7: Битва поколений!

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 22 часа в Москве.

немецких электронщиков, дуэт Two Colors, крутейшая работа Примадонна, чуть раньше Айова, которую мы увидим и услышим на живом завтраке с бригадой уже в следующую пятницу, 25 сентября, хит «Мы», а еще OneTYWY и Ника, хит «The Way to Love». Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличного финала четверга и летим в пятницу. Европа.

мир своим объединением, трек Bizarre. Вторая строчка нашего еврохита, кстати. Чуть раньше братья Хайн, проект Fastboy, Forget You. А еще раньше Дати, легкая вещица, Take Me There.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, на 30 минут убираем разговоры, а из музыки будет только лучшее, что есть в наших запасах. Обещаю, услышим Филатова, Кереса, Дениса Ферста, Sweet Summer Nights.

0: Dominique Fag, Baby Doll. Да, вот такой список в плане музыки будет круто, так что погнали!
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Sweet Summer Nights, шикарнейший трек от наших больших друзей, которые частенько появляются в студии Европы Плюс. Это Филатов, Кэрос и Денис Фёрст на радиостанции номер один в России. Следующий на очереди, кто нас порадует, будут проект Divox Dex с дэнс-треком Slow Down. Еще услышим и Ивла Рок, и хит, проверенный временем, Rise Up. И давайте-ка послушаем классный соул-музыки от здоровяка, способного очаровать своим голосом любого. Этакий всезнайка Тедди Свимс, мистер Know It All. Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже завтра...
1: Алекс Манойлов. Лучший старт Cat's Eye, Animal. Мощный взлет Баста и Майя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Медузу. Don't Wanna Go Home. А до финала часа с нами старина Робби Уильямс, No Regrets и Ханна Бален с классным кавером Teardrop.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: europaplus.ru.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

момент находится на 11 строчке. Надеюсь, что пылу Кацайне поубавится, и к Новому году, возможно, услышим новый сингл. Окей, уже 0.33 в столице, не будем задерживаться, тем более, что нас уже поджидают Кады Бастани и славной музыкальной республики с хитом «Castle in the Snow», еще Marshmello и «Portugal Man», трек «Phoenix», не пропусти.

Кэтсай. Буквально в прошлом году девчонки стартовали в своей карьере и уже достигли весьма внушительных результатов. Например, в августе у них вышел третий EP Wild, который настолько понравился поклонникам, что смог...

0: советскую электронную тематику. Алле Фарбин, Рене Миллер и Body Talk. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Так что далеко не расходимся.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказать.

0: радіо. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Турмоторос».
0: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Energy 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

времени открываем наш сайт europaplus.ru и жмем лайк напротив так.ua. Результаты Алекс Мануилов подведет с 14 до 16, придет, все посчитает и озвучит в прямом эфире. Так что не пропускаем сегодня Еврохит ТОП-40. А прямо сейчас не пропускаем хиты на Европе Плюс. Например, Ворайнер и Ларин новинку «Let Me Forget You», KDDK летнюю вещицу «Bumble» и услышим Джонни с историей «Помню».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Let me forget you. Горячая новинка. Это Warrener и Ларина. Радиостанция номер один в России. В Москве час 33. Я Олег Шишкин. Салют всем неспящим. Готовимся встречать пятницу. Встретим ее вместе с Вэлом и Вики, в гостях у которых сегодня в преддверии живого завтрака с бригадой У Лирик, который расскажет, как написать песню так, чтобы она была от А до Я. Вся такая аутентичная. Плюс наверняка расскажет, какие еще его хиты стоит ждать на завтраке. Так что советую не пропускать. Слушаем сегодня бригаду У 7 до 10 по московскому времени. А пока ждем утро, послушаем девушку невероятной красоты и таланта Рэй и джазовую тему Where is my husband и захватим Дати, хит под названием Take me there.

классные треки. Duet to Colors только что на Европе Плюс. Далее предлагаю следующий состав. Продюсер из Франции Мизман с солнечным треком Hello, Alan Walker с танцевальной вещицей Dancing in Love и король современной соул-музыки Teddy Sims и Mr. Know It All уже через 3 минуты на Европе Плюс.

Само собой, главная фигура завтрака — Вэл и Вики. И ты приходи, обязательно. Классно пройдем время, поболтаем, поедим вкусных круассанов, выпьем кофе. Вход абсолютно свободный. 25 сентября, клуб ВК, стадиум, начало в 7:00. Ждем всех.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: послушаем Тэм Импала, Дженни, Дракула. Вот такой список, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Спасибо, да. Георгий, вам за звонок у Артура. Небольшая была оговорка по Фрейду, гаражный корпоратив.
5: Видимо,
4: у любого ведущего.
5: Приглашайте, если что. Воспользуюсь. Опять же, я тоже положением, как Георгий.
4: Правильно, правильно.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.